0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Радио «Максимум».

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Да что?
2: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jack.ru.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
4: 18, 19 и 20.

0: 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8 499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Вопросов много?
1: Сколько стаканчиков мороженого ты съешь этим летом?
2: Сколько грибов и ягод ты соберешь в лесу?
3: Сколько новых, но отвратительных песен уже создал искусственный интеллект?
0: Ответ один.
4: Максимум!

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Всем доброе утро, друзья!
1: Здорово!
0: Ну вот они, точнее оно, утреннее шоу на радио «Максимум».
1: А в нем они.
0: А в нем они, да, дорогие друзья. Погодка плюс 14 сегодня неплохая для конца лета, я бы так назвалось. В студии нежится в неге. Работа эксперт в области ночных экспрессов Дмитрий Шиманский.
1: Да, ни для кого не секрет, что мы с Чаком почти живем между Москвой и Санкт-Петербургом, потому что и там дела. Ну а чтобы передвигаться с комфортом, мы используем ночные поезда. Заснуть в СВшечке до ночного-то экспресса.
0: Да проснуться утречком, да на эфирчик.
1: Да завтрак еще успевают подать. Короче, друзья, живите роскошно, катайтесь на ночью, значит. Да не, ну конечно, редко получается вот так шикануть.
0: Нет, тут знаешь, как в чем прикол, что ты как бы и едешь, ты передвигаешься из точки А в точку Б, но ты еще и отдыхаешь в этот самый.
1: Идеальный вариант.
0: Это идеальный вариант вообще для любого путешествия.
1: А человек и бой все еще храпит такой.
0: Ну что делать, есть и минусы в наших совместных путешествиях, и храп это одно из них, но мы не будем заострять на этом внимание, потому что это все равно, это если лечит идти к доктору, там, хирургическое вмешательство, то все, пятое, десятое, поэтому терпи, красавица.
1: Не, я поспал 2 часа, все нормально.
0: Вот, я тебе о чем говорю.
1: Вполне достаточно.
0: Также приходится терпеть и нашим дорогим радиослушателям, потому что из понедельника в понедельник, вот а факт с рамкой, да, автовопрос, что еще? Тему раскатываем, музыку ставим.
1: Ой, ну роскошь.
0: Что тебе еще надо, собака, как
1: у тебя
0: говорит?
1: Чисто пятничный режим в понедельник уже.
0: Да, понимаешь? Поэтому, дорогие друзья, врубаемся с чистой совестью в понедельник бодрящим вместе с Чаком и Шуманским на радио «Максимум». Погнали.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шуманский на максимум.
1: Всем доброе утро еще раз. Здравствуйте.
2: Hello.
1: Ну что, проснулись,
2: потянулись.
1: Да, пора играть в What the Fuck.
2: Но играть пора на самом деле, это не ложная тревога, потому что прямо сейчас будет разыграна рамочка для автомобильного номера, и кто-то из вас с меньшим стыдом будет выезжать на своей кредитной машине на дороге города.
1: А, знаешь, как надо было сделать? Как бывает, заходишь в какое-нибудь заведение, мясное или рыбное, и у них на стене в счетчик съедено 200 тысяч ребер.
2: А там у нас нет такого счетчика, который бы вместил число разыгранных рамок.
1: Настолько большое число?
2: У нас больше американского госдолга.
1: Назовем его число пи.
2: Давайте так, пи первую рамку выигрываете вы сегодня.
1: Дорогие друзья, ждем ваши заявки на участие в игре на 8926-007-103-7. Зачем я говорю этот номер? Это есть специально обученный мужик, как говорится.
2: А давай сравним, кто лучше.
1: Давайте.
0: Пишите на номер 8926-007-103-7. Максимум. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: «Рольф Ультра» — лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Инфиниум» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» — выбор лидеров.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.

0: этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Сбанк.ру. Алтыбанк 0+.
3: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
5: В ленте.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
8: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
9: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: максимум.
1: Добрейшее утро, дорогие друзья.
2: Здорово.
1: Пришло время играть в «What the fact».
0: «What the fact» на радио «Максимум».
1: И сегодня на просторах нашего радиовещания в эфире впервые, я могу сказать, Никита. Никита, доброе утро тебе.
3: Привет.
2: Ты такой бодренький. Вот ты, в отличие от нас, спал, наверное, полноценно этой ночью.
1: Вот сколько часов ты сегодня спал?
3: Ну, слушай, где-то 8, по-моему.
2: А, это роскошно. Слушай,
1: То есть ты все еще веришь в ту историю, которую в свое время придумали маркетологи, продававшие матрасы, говорят, что спать нужно 8 часов, чтобы

0: получается.
1: Ну, кстати, нет, просто так получается.
2: А я верю, что 8 часов спать может себе позволить только настоящий миллиардер, потому что остальные работают.
1: Стремимся,
0: пока все работают, да, Никита отдыхает за нас, за всех. Итак, давайте играть в «Ватафакт». И «Ватафакт» сегодня у нас в честь чего, Дмитрий Николаевич?
2: А «Ватафакт» посвящен дню рождения чипсов, потому что именно в этот день, в 1853 году, американский повар Джордж Крам, услышав жалобу клиента на слишком толстый картофель фри, нарезал ломтики бумажной толщины, обжарил и посолил. Так появились знаменитые саратогские чешуйки, они же Саратога чипс.
0: То есть он решил таким образом со злости отомстить. Говорит, на, тебе тонкие, да?
2: Совершенно верно.
0: Любимые чипсы.
2: Круто. Прямо сейчас я тебе предложу три вида чипсов, а одного из видов, скорее всего, не существует.
0: Готов, Никитос?
1: Да, погнали.
0: Так, включаю тревожную музыку.
2: Итак, в этой реальности, я бы сказал, существуют...
0: На нашей планете.
2: Существуют чипсы из медуз.
0: Так.
2: Чипсы из кожи рыбы.
0: Так.
2: И, наконец-таки, чипсы из листьев березы.
0: Слушай, отличный набор для просмотра кинотеатра, например.
2: Причем поочередно, может, и то пробовать.
0: Так, ну что, давай выбирать, Никита, что из этого неправда? Каких чипсов на самом деле не существует? Чипсы из медуз, чипсы из кожи рыбы, чипсы из листьев берез.
1: Так, ну как будто бы из медузы, я не понимаю, как ее засушить, поэтому, наверное, из медузы не существует.
2: Ну, кто не понял, тот поймет, ты же понимаешь, но интересные, варианты интересные, ты помнишь, что игра наша коварна?
0: Коварная игра, тебе нужно догадать, что неправда, каких чипсов нет.
1: Да, да.
0: Но березы, вот листья березы, ты пробовал когда-нибудь? Вообще листья ел?
1: Да, березовый, только березовый сок.
0: Сок, ладно, но я тебе про
2: листья говорю.
0: С мякушкой.
1: Ну, я не знаю, намек интересный. Надо подумать.
0: Надо подумать, но время уже выходит.
1: Ну, хорошо. Давайте из березы.
0: Давайте березу вашу сюда будем пробовать.
1: Нет березы.
0: Как будто нет березы. Хорошо, принимаем вариант.
2: Фиксируем твой ответ. Я рассказываю. По поводу чипсов из медуз. Их готовят реально из медуз, которые сначала вымачивают рассоли, затем сушат. Сам по себе продукт почти безвкусный, но его часто ароматизируют соевым соусом, васаби или солью.
0: И можно хавать.
2: Кожа рыбы. Лично ел, кстати, я в Азии такие чипсончики. Кожу рыбы очищают, нарезают на кусочки, высушивают и обжаривают, как правило, в масле. Вкус получается рыбным, концентрированным.
0: Получается, что никаких чипсов из листьев березы в ближайшее время нам не светит, дорогие друзья.
2: Да.
0: Никит, я тебя поздравляю. Ты красавчик лучший. Выигрываешь рампу для автомобильного номера. У тебя, кстати, есть автомобиль?
1: Пока нет, но я уже придумал, кому подарю.
0: Ну, молодец.
2: Автомобиль, причем, кому подарю.
0: Хозяйственный, запасовый, то, что нужно. Так, Никитос, последний еще один вопрос, тебе финальный.
2: Сколько соли в чипсах?
1: Ну, много.
2: А мы считаем, что максимум!
3: Реклама. О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк. Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк». «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так ломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы,

0: Также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Шуманский на максимум.
1: Утреннее шоу на радио «Максимум» с утра с позаранку, как говорят люди старше 60. Мы уже в эфире и прямо сейчас с пылу с жару автовопрос.
2: Автовопрос.
0: Автовопрос на радио «Максимум».
3: Автовопрос отсылает нас к
1: владельцам Porsche.
3: Владельцам Porsche, потому что именно эта компания пообещала сохранить механическую коробку передач на спорткарах как можно дольше.
1: Почему?
3: Компания заверяет, что механическая трансмиссия не исчезнет даже после 2030 года.
1: То есть на механике будут ездить, возможно, такие же энтузиасты, которые любят слушать музыку на виниле.
3: Скорее всего, и спортсмены, потому что это, в общем-то, возможность быть с машиной на короткой руке, не отдавать ей на откуп момент переключения передачи, который бывает так принципиален в момент обгона, например.
1: Все держать под контролем.
3: А вот вы, дорогие слушатели, есть ли среди вас те, кто в

0: вообще не умеет пользоваться механикой.
1: Я думаю, максимум.
0: Пора раскрыть карты.
1: Да, ребят, напишите нам на 8926-007-137. Вы что, реально не умеете пользоваться механической коробкой передач?
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шулер-Бочак и Шуманский на максимум.
1: Утро доброе, друзья. Продолжается оно, утреннее шоу на радио «Максимум». И у нас автовопрос сегодня был посвящен механической коробке передач. Мы решили сделать такой небольшой опрос. Многие ли люди не умеют пользоваться механикой?
2: Анна пишет, что училась сразу на автомате. Некогда ей думать о передачах. За головой так забита разными мыслями. Но, откровенно говоря, сейчас, пишет она, жалею. Потому как вторая машина в их семье именно на ручке.
1: Ну, а в чем проблема переучиться?
2: Но...
1: Или это уже как бы въелось в...
2: Я тебе так скажу,
1: в одежду.
2: Попробовав однажды что-то, вот какое-то удобное креслице на табуретке уже совсем не то.
1: Я с тобой согласен. Так, вот Санчо там пишет, что я на ручке-то умею, но ни одной машины у меня не было.
2: А, на ней,
1: с
2: да?
1: С ручкой, да. 21 век на дворе, негоже ручку дергать что-нибудь другое.
2: Будет сделано, Санчо, естественно. Маха пишет нам, я фанатка ручного управления. Причем не только в машине. У меня вся техника с крутилками и физическими кнопками. Есть, говорит, ощущение контроля благодаря этому.
1: Просто у нее хорошая мелкая моторика.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский»

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Вместо очередей необитаемые острова. Вместо «все включено» киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
3: 17 по 24 августа в утреннем шоу рубрика «Москва на максимум». Чак и Шуманский расскажут о самых интересных местах российской столицы, о том, как они меняются с течением времени и стремятся в будущее, о местах, где можно отдохнуть, прокачать кругозор и проявить свои творческие способности. От музеев и парков до стадионов и киностудий. Подключайся к эфиру и проведи последние летние недели на максимум. 12+.

0: 28 августа по 7 октября 2026 года.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Доброе утро, друзья!
1: Hello.
0: С вами Чак и Шиманский, и мы продолжаем этот прекрасный понедельник. Погодка сегодня хорошая, плюс 15, и нам повезло, в отличие, например, от жителей Помпеи, если я не ошибаюсь, потому что в 79-м году именно там произошло извержение вулкана Везувий.
1: Жуткое дело,
0: хочу зрелище,
1: сказать.
0: Да, я видел
1: жуткое.
0: На картинах.
1: Но, ты знаешь, вот такие катаклизмы, они завораживают.
0: То есть, да, удивительная природа.
1: Почему-то приятно смотреть на силу, которые противостоять абсолютно невозможно.
0: Абсолютно невозможно. Как и всякие тайфуны, торнадо. Я недавно, кстати, ехал с Доброфеста с женой, и мы по дороге, простая проселочная дорога, ничего необычного. И тут я вижу прямо на дороге торнадо натуральный, только маленький такой, ну, метра два-полтора.
1: Как
0: ну,
1: про танзанского дьявола?
0: Да, да. Я подумал, что это он сначала. Было прикольно, но, наверное, потому что оно было мини-торнадо. Если было большое, полноформатное торнадо, было бы не так прикольно. Вот так увидеть, честно
1: говоря. Это демо-версия, конечно.
0: Это демо-версия торнадо, вот что вас ждет в 2027 году. Друзья, давайте-ка, может быть, и вы сегодня поделитесь историями о самых удивительных природных явлениях, которыми свидетелями которых вы являлись.
1: Ой, интересная тема, потому что то, что не подвластно человечеству, оно либо люто пугает, либо, наоборот, завораживает. Давайте-ка 8-9-2-6-0-0-7-103-7. Над номером телефона мы тоже абсолютно не имеем никакого контроля, поэтому он из года в год одинаковый.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

Утреннее шоу «Чак и Шуманский» на радио «Максимум». She gets what she wants all the time, 'cause she's fine.

0: Шуманский. Москва на максимум.
1: При поддержке проекта «Лето в Москве» 0+.
2: Ну все, обратный отчет пошел. Последняя летняя неделя начинается.
1: Ну а наша рубрика «Москва на максимум» наоборот заканчивается. Вышли мы с тобой на финишную прямую. Одна единственная история осталась.
2: Давай, жди Шуманский.
1: Тут в августе ВДНХ свое 87-летие отметило. Мы ее днюшечку пропустили, хоть и по уважительной причине. Но надо исправиться, рассказать о ней поподробнее.
2: Там тоже что-то перестраивают сейчас?
1: Давно уже. Комплекс-то огромный, так что работы не в проворот. Начали еще в 2014 году в рамках программы возрождения ВДНХ. Всего хотели отреставрировать 49 объектов, и 42 из них уже готовы. Осталось совсем чуть-чуть.
2: То есть сейчас уже можно посмотреть, что там после реставрации получилось?
1: Ага. Там уже вовсю и выставки проводятся, и другие мероприятия, на которые ходят сотни тысяч людей. Например, в этом году доделали комплекс ВДНХ-экспо. Ожидается, что он сможет принимать по 150 мероприятий в год. Хоть концерты, хоть конференции, хоть выставки, хоть вообще что угодно.
2: А большие концерты-то? Сколько там народу может собраться?
1: Ну смотри, в этом комплексе есть залы на 1000 и 2000 человек. Они интегрированы в уже существующие павильоны номер 69 и 70.
2: Ладно, а что там еще планируется в ближайшее время достроить?
1: Биокластер. Это связка павильонов, посвященных природе. Пока что посетителям доступны два из них – пчеловодство и геология. Осенью в павильоне «Центральный» запустят выставку, посвященную связи русского академического искусства и театра. А в следующем году в ВДНХ привезут подборку экспонатов из Эрмитажа.
2: Супер, будет куда сходить.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: и Шуманский на максимум.
1: Утреннее шоу на радио «Максимум». Здесь Чак и Дмитрий Шуманский.
2: Hello.
1: Сегодня говорим об удивительных природных явлениях, свидетелем которых вы являетесь. Точнее, являлись.
2: Дениска пишет, что в прошлом году он возвращался с дачи, и небо вдруг стало розово-зеленым. Сначала думал, что это реклама нового клуба подсвечивается где-то. Оказалось,
1: сельского.
2: Оказалось, что это магнитная буря. Вообще странно, что магнитная буря получила свою визуализацию.
1: Ну, оказывается, можно ее видеть, возможно.
2: Жена говорит, что это к счастью, а я говорю, к пробкам на Ленинградке, потому что все остановились и пялились вверх. Ну, естественно, хочется такое чудо заценить. Но вообще я сомневаюсь, конечно, что это именно буря. Сами понимаете.
1: Визуально магнитную бурю нельзя никак увидеть?
2: Мне кажется, никак абсолютно. У тебя такого органа чувств нет, который способен ее зафиксировать. Башка у многих болит, я знаю.
1: Скорее всего, были галлюцинации какие-то. Хотя, может, действительно какой-то новый клуб открылся, или торговый центр, или что-нибудь еще.
2: Клуб «Магнит».
1: Или так, да. Место притяжения молодежи. Шаровую молнию видел вот человек. Зашла в дом через форточку, как ручной ежик.
2: Прикольно.
1: Покаталась по полу и вылетела в печку. Главное, что мы с котом сидим, значит, чай пьем. Думала, показалось. Но кот после этого 3 дня на люстру с опаской смотрел. Но мощное зрелище, это точно. Но я, честно говоря, про шаровую молнию помню из рассказов бабушки.
2: Да.
1: И в какой-то момент мне даже казалось, ну там где-то внутри мозга, что мы с ней вместе ее даже и видели дома.
2: Бабушку.
1: Бабушка.
2: Шаровая бабушка. Я думаю, вот оно природное явление.
1: Вот что сразу же шаровая бабушка. Друзья, удивительные природные явления, в том числе шаровая бабушка, подходит. 8926-007-1037. Напишите нам, пожалуйста, а мы почитаем.
0: Реклама.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
9: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
10: Да что заработали?
11: Что?
10: А что?
11: Перевозки – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
14: Топ покупок месяца.
15: Амода C5. Добавить стиля.
16: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
17: Амода C7. Собрать все взгляды.
18: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
19: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
12: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
8: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы.
20: Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
21: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
22: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Шуманский на максимум.
1: Это утреннее шоу, здесь Чак и Шиманский, и вы со своими сообщениями на тему удивительных природных явлений.
2: Так, ну про ледяной дождь нельзя не упомянуть, потому что, я не знаю, как вот в Москве точно это популярная история.
1: Популярно,
2: и да. Ты заметил, что ледяной дождь, он когда-то появился лет 10 назад, и
1: да,
2: после этого он постоянно... Я не помню, чтобы он до этого был, реально, абсолютно.
1: Ну выглядит мощнейше.
2: Ребят, всем привет, вы себе представляете, весь город в стекле. Вот, помните тот самый ледяной дождь пару лет назад? Так, дружище, я помню его и год назад. Вышел утром, а машина в хрустальном коконе. Полтора часа скреб ее, думал, что опоздаю на работу. Стандартная ситуация, и, кстати, многие специалисты, которые занимаются авто, лаками, красками и так далее, говорят, что не надо скрести машину, потому что портится на микроуровне покрытие. Ты не видишь, что эти царапины остаются, а они потом начинают эволюционировать уже в более глубокие и ржавеют.
1: Ясно, запишем себе. Так, человек пишет нам, Сережа, я никогда не забуду, как летом гулял в парке, льет как из ведра, на небе не тучки, солнце в глаз. Весь город в какой-то, знаешь, такой золотой пыли.
2: Ага.
1: Как будто кто-то включил огромный прожектор и душ одновременно. Полный кайф, хотя трусишки мокрые.
2: О, вот это пикантненько достаточно.
1: Пикантненько, да, именно такие сообщения мы и ждем от вас, друзья.
2: Либо трусишки.
1: У нас нет секретов, да. 8926007137. Есть еще шанс рассказать про удивительные природные явления, которые вы видели своими же глазами.
0: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Из

0: Школьная распродажа в М-Видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео В27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», а у «Сбербанк Лизинг» до 31 августа. Не оферта.
4: В ленте. Играйте в «Лентоманию» с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
5: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
6: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
7: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
8: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 500 779 77 99.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Шуманский на максимум.
1: Утро доброе! Ну что, удивительное природное явление так рано просыпаться, а также разного рода, как называется, то, что происходит, например, на трассе, да, часто люди едут, те же дальнобойщики, как Олег, туман на М4, едешь вокруг только вата, останавливаешься, выходишь, да, например, ну, по малой нужде,
2: есть такое,
1: как будто этот туман изжирает, слышимость нулевая, видимость 2 метра полтора от силы, полная тишина.
2: Попадал в такую ситуацию, и это, правда, пугающе немного. Немножко. Задолбали комментарии про Silent Hill в этот момент, если с тобой хоть кто-то сидит в машине.
1: Silent Hill. Ты был в этом Silent Hill когда-нибудь хоть раз? Ну вот и сиди, и молчи.
2: Дальше. Мы с пацанами ехали на шашлыки в жару, плюс 35. Так. Смотрим, впереди на дороге огромная лужа, прямо озеро. Разгоняемся, чтобы проехать, а воды нет. Это просто небо отражалось на раскаленном асфальте.
1: Так тоже может быть?
2: Может быть. Не помню, как этот эффект называется. Особенно хорошо он проявляется, когда смотришь вдаль немножко. Знаешь, получается эффект испаряющейся влаги, да, и у тебя немножко плавающий горизонт такой. Помню, что чем-то это опасно, чем забыл, к сожалению. Если кто-то в курсе, напишите.
1: Вот как оазис или не как оазис?
2: Типа того. Вижу лужу, хочу выпить. Приезжаю, это асфальт. Вот такое.
1: Я вот оазис никогда не видел. Только слышал.
2: У нас здесь оазис.
1: Радио Максимум.
2: Студия Радио Максимум, да.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

Реклама. В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенка.

0: Ребенку на перекус.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, УГРН 127-39-244-741, 16+.
2: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
3: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
4: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
5: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Утреннее шоу на радио «Максимум» приветствует всех своих радиослушателей. С вами Чак, Дмитрий Шиманский.
1: Hello.
0: Погодка в столице плюс 15. Хорошая.
1: У нас смена темы, переобувка в прыжке, как вы уже любите. И можно сказать, что космического масштаба хочется поднять вопрос. В этот день, в 2006 году, Плутон был исключен из списка планет Солнечной системы и переведен в разряд карликовых планет.
0: Как это так? Планет. Плутона нету?
1: Плутон есть, но оказалось, что критерии, применяемые к понятию планета, к нему не подходят.
0: А кто он? Просто маленькая?
1: Карликовая планета.
0: Карликовая планета. Как жалко Плутон. Хочется его как-то поддержать.
1: Ну, поддержать это смерть подобно.
0: Ну, вот. Именно поддержать.

0: морально, пожалуйста.
1: Поддержать наше с вами сообщение, может
2: быть. А ты знаешь, вообще, ведь люди склонны считать, что планеты, созвездия, обстановка на небе вообще на них влияет.
1: Даже карликовые.
2: И карликовые.
1: Или карликовые планеты влияют на людей маленького роста.
2: Наоборот, может, на больших.
1: Или на больших.
2: Все, что касается гороскопов, вообще реально это или нет, похоже на правду или не похоже. Давайте про то, как на вас влияют небесные тела, дорогие мои.
1: Прекрасная тема, друзья. 8926007137. Пишите обязательно, но все исключительно под музыку.
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

Если радио, то максимум. Если вкусное мясное удовольствие, то Ремит. Компания Ремит 25 лет производит вкусные колбасы, деликатесы и домашние полуфабрикаты. Вкусная мясная продукция Ремит продается по всей России. Сотрудники компании сами едят то, что производят, и рекомендуют колбасы.

0: и Шуманский на максимум.
1: Утреннее шоу на радио «Максимум» с Чаком и Шуманским. Как на вас влияет космос и небесные тела? Тема этого часа.
2: Леночка пишет, вы мне сколько угодно говорите про самовнушение, но в полнолуние я стабильно просыпаюсь в 3 часа ночи и жду, иду жрать печенье. Кстати, недавно было полное затмение.
1: Сколько пачек печенья было в этот момент сожжено, интересно.
2: Страшно представить. Значит, ее домашнее животное тоже при этом орать начинает. Это, но недаром же тема с затмениями с древних времен людьми считалась магической и мистической.
1: Слушай, ну я думаю, если бы Лена жила в те древние времена, а мы сейчас имеем в виду, может быть, времена Средневековья, и если бы она по ночам просыпалась в 3 утра во время полной луны, то к рассвету ее бы, скорее всего, подняли, как говорится...
2: Подняли
1: на вилы и на костре бы...
2: Интересно, вот печенье...
1: Аутодафировали.
2: Тогда существовало?
1: Они сделали бы из нее печенье.
2: Вот, наверное, вот таким вот образом.
1: Олег нам пишет, что он работает курьером, вся жизнь зависит от техники. Как только объявляет этот сам ретроградный Меркурий, официально, видимо, уведомлением, навигатор перестает показывать маршрут, точнее, показывает маршруты, но как-то все время то через болото, то через гаражи, то ли еще. Клиенты трубку не берут, терминал виснет. Я не верю во всю эту астрологию, пишет.
2: Кошмар.
1: Но в эти даты я просто беру выходной. Экономия и нерв, и бензина, и вообще.
2: Не в понедельник нам говорить о выходных, поэтому отставить желание взять выходной.
1: Вместо этого тогда напишите нам на 8926-007-137, как на вас влияет космос и небесные тела. Хватит отдыхать.
0: Реклама.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
10: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-Банк».
1: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Шуманский на максимум.
1: Утреннее шоу Чак и Шуманский. Здесь мы сегодня обсуждаем влияние космоса и небесных тел на наших дорогих радиослушателей.
2: Ну, Виктор делится своими историями о метеочувствительности. Он в третьем поколении тот самый метеочувствительный человек.
1: Да.
2: Ему сообщили, что даже слабая буря может вызывать у него изменение давления.
1: Да.
2: И жена сказала, что он вообще-то зеленеет еще вдобавок, когда это происходит.
1: Да.
2: Могу сказать, что...
1: может, нервы?
2: Не чисто ли это психосоматическая история, вот думаю. Понимаешь?
1: Все может быть. Ну, как бы, если человек чувствует, вот по-другому же не назовешь.
2: А прикинь, просто совпадает все. И небесные вот эти
1: ему
2: истории.
1: Говорят, буря. Он сразу себя плохо. А может быть, они говорят, что буря, и он сразу начинает себя плохо чувствовать.
2: Что первично? Что первично? Вот первично?
1: Чем вопрос. Вот вопросик, да, Виктор. Вот это надо выяснять. Я, как и все, посмеиваюсь над гороскопами, но заметил одну вещь, пишет нам Юля. Когда Юпитер переходит в знак Овна,
2: извините,
1: у нас в отделе начинают повышаться зарплаты и закрываются все сделки. Прошлый раз это случился, и я выиграл лотерею 1000 рублей. Может, планета, а может, просто директор настроен как-то, ну, как в хорошем настроении.
2: В любом случае, с победой вас 1000 рублей, знаете ли, на дороге... А, не, да, валяется.
1: Валяется иногда, но редко.
0: Реклама.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Школьная распродажа в М-Видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М-70» и «Москвич М-90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М-90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
0: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама.

0: жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
1: Подробнее на сайте sberbank.ru. Пау Сбербанк.
2: Топ покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: А мода C5. Добавить стиля.
3: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Шульчак и Шуманский на максимум.
1: Утреннее шоу на радио «Максимум» продолжается. Здесь Чак и Шуманский. Как на вас влияет космос и небесные тела? Тема этого часа.
2: Самое реальное влияние на Костяна оказывает Сатурн.
1: Угу.
2: В момент, когда он смотрит на него, он забывает, что у него ипотека. Начальник злой. Опять протечка на кухне. Просто стою, смотрю на колечки и чувствую, как мои проблемы сжимаются до размера пылинки. Я так понимаю, что Константин использует при этом...
1: высокочувствительную аппаратуру.
2: Аппаратуру, да.
1: Большого радиуса.
2: Но я однажды смотрел.
1: А ты видел Сатурн телескоп?
2: Да, я видел Сатурн в телескоп.
1: Что, там,
2: мне
1: кольца?
2: Стало немножко по-научному не по себе, потому что с детства мы привыкаем, что это какая-то виртуальная история.
1: Какой-то Сатурн.
2: И тут вдруг ты понимаешь, что где-то многотысячнокилометровые образования.
1: Газовые кольца.
2: Да, и ты такой маленький Шуманский.
1: Своими вот этими,
2: даже
1: да?
2: не Шуманский, так это какой-то, знаешь, Тишанский. Микроскопинский.
1: Ничтожанский
2: в этот момент.
1: Меркурий ретроградный. Единственное объяснение, почему я вчера залил кофе в клавиатуру и отправил сообщение своей бывшей. Ну, всегда найдется оправдание таким поступкам.
2: Как-то все сразу, да, полетело к черту.
1: Да, на новолуние я реально плохо сплю, проверяла раз пять, так что фазы это вам не байки. Подтверждает вот ранее сказанные нами слова. И космос влияет через то, что я каждый день смотрю на звезды и мечтаю свалить на Бали. Планеты, скорее всего, это одобрят. А на Бали какая видимость этих самых звезд?
2: А там, знаешь, такая дым. Если я правильно понимаю, то вся вот эта азиатская часть,
1: тусовка,
2: она в дымке находится.
1: Не видно нифига.
2: Я в Таиланде был, звезд не видел.
1: Я был на Бали, тоже, честно говоря, не припомню. Вот я был на Утреше, вот там такие звезды.
2: Ты сейчас на Утреше, на Бодряке.
1: Погнали дальше.

0: Шуманский на максимум.
1: Утреннее шоу на радио «Максимум». Вот мы с тобой, Дмитрий Николаевич, выходим в эфир, и выходим в эфир после отпуска. А люди-то, некоторые не знают, что у нас проходит акция, конкурс «Не спать 35» в честь 35-го дня рождения радио «Максимум».
2: А что это они не знают? Давайте я вам сейчас расскажу.
1: Давайте.
2: Слушайте утреннее шоу, слышите где-то там зарытый специальный звук, а с его примером вы можете ознакомиться на сайте maximum.ru.
1: Да, вот такой день рожденский.
2: Да, и в мессенджер «Макс» по номеру 8-926-007-103-7 пытаетесь 35-м по счету отправить нам число 35.
1: Да, если у вас получилось, и вы стали действительно 35-м, вы становитесь претендентом на получение главного приза 35 тысяч рублей. У нас будет 4 претендента, потому что понедельник, вторник, среда, четверг, пятницу мы с помощью нашего прекрасного лототрона выявляем победителя. Так вот, если вам повезет, и мы вытянем ваш бочонок из лототрона, то 35 тысяч рублей ваши. Тратьте на что хотите. Главное, участвуйте в акции «Не спать 35».
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама. В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-329-44-741, 16+.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
4: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
3: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, автоматические выключатели ТКФ с гарантией до 10 лет и выгодой до 20%.

0: 28 октября 2026 года.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Утреннее шоу продолжается, ребята. Чак и Шиманский.
1: Здорово!
0: На острие, я бы даже сказал, вашего хорошего и прекрасного, бодрого
1: настроения. Острие мое.
0: Плюс 16 градусов в столице. Пробки какие-никакие имеются.
1: Ну, 3 балла
0: после того момента, как ты говорил, ты говорил 3 балла каждый день, я уже перестал обращать внимание на пробки, потому что, мне кажется, ситуация не изменится.
1: Сегодня стандарт абсолютнейший, да.
0: Итак, что мы еще хотим обсудить в утреннем шоу?
1: Ну, у нас все-таки музыкальная станция.
0: Да.
1: И очень, знаете, сегодня не день рок-н-ролла. Сегодня не день группы Битлз. Сегодня не день группы Depeche Mode и Metallica. Сегодня Международный день странной музыки.
0: Так, что за праздник?
1: Праздник был придуман в 98 году американским музыкантом Патриком Грантом. Его цель — знакомить людей с новыми музыкальными произведениями. Но почему именно странная музыка? И кто какую музыку считает странной? Понимаешь?
0: Вопрос.
1: Уважаемые слушатели, какую группу или исполнителя вы вообще не понимаете, хотя все вокруг в восторге? Или наоборот, у вас есть любимый исполнитель, а любви к нему не разделяют окружающие вас люди?
0: От слов совсем.
1: Yes.
0: Давайте напишем 8926 007 103 и 7, а мы почитаем.

0: Шевчук и Шуманский на максимум.
1: Утреннее шоу на радио Максим. Ох уж это странная музыка сегодня. Тема последнего часа. Пишет нам Татьяна из Красногорска.
2: О, соседка. Да, твоя. Соседка.
1: Сосед снизу решил, что он этнический перкуссионист. Каждый вечер, в 10 вечера, начинает стучать по кастрюлям, бубну и, кажется, по какой-то батарее, издавая звуки, похожие на шаманский транс. Кот впадает в кому, я непроизвольно дергаюсь в такс. Сначала бесилась, теперь я сама жду этих самых ритуалов.
2: По-моему, у всех соседей перкуссионисты.
1: Что у вас там в Красногорске происходит?
2: Я предлагаю провести какое-то мега-расследование. Вот прям, ты знаешь, создать рабочую группу так. И пойти по квартирам. Если мы там у всех...
1: И вопрошать, вы этнический перкуссионист?
2: Да, вот если мы реально находим там тамбурины, вувузелы, всякого рода металлические дождики и

0: ксилофоны, так. Вопросов нет. Люди творчеством занимаются.
1: Но
0: когда это вся история про бесконечный ремонт и просто сумасшествие какое-то, ну, извините, пожалуйста, штраф со всех.
1: Согласен. Посадил я как-то пассажира, пишет нам один из таксистов, судя по всему, включил свое любимое радио. Естественно, радио Максим, uh-huh. скорее всего. А он говорит, выключи, давайте лучше свое включу для медитации. Ставит трек, где просто шум дождя и бас-бочка раз в 10 секунд. Бум.
0: Да,
1: уж. Я сначала, говорит, прифигел, через 15 минут езды реально успокоился. Хотя до этого ругался на каждого пешехода благим матом. Теперь сам иногда езжу под звуки мокрого подвала. Очень смешное выражение. Звуки мокрого подвала, никогда об этом не думал.
0: Ну, есть
1: сырость такая, да? Вы,
0: да, абсолютно? Да. Есть целые подборки звуки природы.
1: Звук мокрого подвал ты слушал?
0: Я, кажется, сейчас его слышу. А по вечерам он у нас постоянно.
1: Друзья, едем дальше. Пишите свои сообщения на тему «Ох уж эта странная музыка» 8926-007-1037 в мессенджер Макс.
2: Реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт». И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
9: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20.00. Для лиц старше 16 лет.
14: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
15: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский на максимум.
1: Продолжение утреннего шоу вместе со странной музыкой и вашими сообщениями на эту тему.
2: Но по поводу странной музыки пишет нам Лизавета. В прошлом году была жуткая гроза. Ветер дул так, что труба на крыше выла. Mm-hmm. И знаете, она выла точно мелодию прямо из «Титаника».
1: Как тебе хорошо получается, Шуманский.
2: Так. Я выбежал с телефоном записывать, но ураган, естественно, утих. Ну, понятно, как всегда и бывает. Теперь, когда дует сильный ветер, я выбегаю и кричу: ну давай, сыграй что-то из 90-х.
1: Что из 90-х еще можно вот так вот? Вот
2: из 90-х? Это что? Ace of Base. Хорошо получается.
1: Солнышко в руках. Так, друзья, ладно.
2: Ну ты взял, конечно.
1: Сменим формат. У нас в квартире живет дедушка, который по утрам, пока чистит зубы, что-то напевает под нос. Но это не песня, какой-то набор звуков. Бу-бу-бу. Йо-йо-йо, причем в разной тональности. Первый раз кажется, что он дух вызывает. Сейчас понятно. Он что-то напоминает то, что слышал по телеку лет 40 назад. Сам иногда хожу и мычу эту мелодию теперь на работах. А может быть, что-то в стиле пу-пу-пу?
2: Вас не смущает, что у вас такая степень слышимости, что вы слышите, как дед бу-бу-бу делает, когда чистит зубы? Я бы занялся обработкой швов.
1: А вас не смущает, что у вас в квартире живет дедушка?
2: А, это в его квартире дедушка? А, у нас... Ой, какой... Слушай, ужас. Вот вы именно. Хоть познакомились бы, в конце концов. Вот может, начнем... это уважаемый человек?
1: Начнем с малого. Давайте здороваться по утрам. Друзья, 8926-007-1037. Пишите свои истории по поводу странной музыки.
0: Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
0: Первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Шуманский на максимум.
1: И это утреннее шоу, друзья. С вами все еще Чак и Шуманский.
2: Здрасте.
1: У нас, ох уж эта странная музыка. Не та, что звучит в эфире, а та, которую вы где-то услышали.
2: Ну, да? Та, которая, может быть, вас раздражает. Или наоборот, вы ее любите, а никто в нее не врубается. В лифте у нас, пишет Саша, поставили музыку для поднятия настроения. У нас здесь, кстати, на Радио Максимум та же самая история. В лифте играет музыка. Там играет какая-то версия классики на синтезаторе, похожая на звонок в старом мобильнике.
1: Да. Лифт едет... Real Back Tone какой-то.
2: Лифт едет всего 25 секунд, но мне кажется, что я провожу там вечность на 23 секунды.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Снижение тревожности. В чем смысл, да?
3: Вот, подходит.
2: Психологический комфорт. Маскировка нежелательных звуков.
3: Извините.
2: Ну, скрип двери, вибрации.
4: It was me.
2: Да, ну там бывает, да? Помнишь, как лифт ездил?
3: Вот такой вот. Лифт ужасов, знаю.
2: Да.
3: Создание... Хуже, когда...
2: Создание ощущения приватности. Но дальше уже пошел тут чистый маркетинг, управление восприятием времени.
3: Все понятно.
2: Формирование атмосферы.
3: Ну, все не просто так, ребят. Okay.
2: Все не просто так, дорогие друзья, это правда. Так, еще одно сообщение от Лены. Двое детей. Младший собрал конструктор, сделай сам музыкальную шкатулку. Нет. Играет там не лунная соната, а звуки, как будто робот подавился каким-то болтом.
3: Кошмар.
2: Старший в ответ включает битбокс. Живу в ритме индустриального рока, где солирует микроволновка и стиральная машина. Когда муж включает нормальную музыку, я пугаюсь и спрашиваю, а где шум? Шум вот он здесь напротив.
3: Здравствуйте,
2: сидит.
3: Это я, все в порядке, да. Но я люблю тоже странную музыку.
2: Теперь и ты в квартире.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шуманский на максимум.
1: Утреннее шоу на радио «Максимум», к сожалению, в этот понедельник завершает свою работу, друзья. Но это не повод расстраиваться, потому что впереди еще целая неделя.
2: Мы только стартанули.
1: И эта неделя будет посвящена классным нью-йоркским музыкантам группе «The Strokes». Все самые интересные факты про группу, все самые классные песни, которые не играют, например, у нас в эфире тоже группа «The Strokes» прозвучат. Ну и вообще много интересного узнаете.
2: Да, всю неделю работаем мы с Чаком для того, чтобы вы пробуждались более динамично, интересно,

0: утра, по вечерам Константин Михайлов. Сегодня тоже не исключение, в 5 часов.
1: Не исключение, с 5 часов до 9, а в 23.00 Хоббит со своим Heavy Monday и самыми тяжелыми композициями из мира музыки. Ну, а с вами был Дмитрий Шиманский.
0: Чаки бой!
1: Всем пока, до завтра, не проспите.
0: Goodbye!
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Это музыка Марс.

0: задавшие тон инди-року 21 века. Статус признанных легенд музыки. Смелые эксперименты и дуэты. Путь до Грэмми, занявший 20 лет. Один из самых стабильных составов в индустрии. Вдохновители Arctic Monkeys, The Killers и Франц Фердинанд. Все это The Strokes. Слушай специальную неделю группы, и ты узнаешь, какой велосипед изобрел вокалист Джулиан Касабланкас, как он оказался в GTA Online, почему он ненавидит свой первый суперхит и много других удивительных фактов о живых классиках гитарной музыки. Слушай специальную неделю The Strokes с 24 по 30 августа на радио «Максимум». Реклама.
1: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
3: Приключенческий туроператор «Панарктик Стар». Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. panarcticstar.ru.
4: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О HeadHunter Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
5: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
0: Радио «Максимум» представляет «Суперкросс» на стадионе технических видов спорта «Крылатская». 5 и 6 сентября. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта, вкусная еда и многое другое. Подробности на tickets.rgpmx.ru. Категория 0+. «Максимум». Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В Великобритании свой 117-й день рождения отпраздновал старейший человек в мире – Этель Катерхэм. Именинница принимала поздравления от друзей и семьи в доме престарелых. Звание старейшей жительницы планеты она получила в мае этого года после смерти 116-летней бразильянки. Этель родилась в 1909 году, за 5 лет до Первой мировой войны, и остается последней поданной короля Эдуарда VII. За свою долгую жизнь она застала правление 6 британских монархов. В прошлом году женщина встретилась с Карлом III и призналась ему, что в юности, как и все девушки, была в него влюблена. До абсолютного мирового рекорда француженки Жанны Гальман, прожившей 122 года, британке пока не хватает 5 лет. Но 117 уже внушительная цифра. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами.

0: ОРВИ.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП Формула-4. Лучшие пилоты гоночной серии готовы взять новый курс и продолжат сезон на трассе N-Ring. Зрителей ждут яркие гоночные болиды, общение с пилотами, фото, а также автограф-сессии, интересные экскурсии и атмосфера Формулы. Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru.
13: 0+.
12: Не моргай, потому что через секунды машины пронесутся в сантиметрах друг от друга в управляемом заносе. На кону этой гонки все. Радио Максимум представляет финал Гран-при российской дрифт-серии. Лучшие пилоты страны и мира, 4 претендента на чемпионство и только один шанс забрать титул. 29 и 30 августа. Автодром Moscow Raceway. Будь там, где решится все. Билеты на tickets.vdrifte.ru.
13: 0+.
14: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

неделя с группой The Strokes на радио Максимум. Еще в 2022 году легендарный продюсер Рик Рубин рассказал, что вместе с участниками The Strokes они сняли дом на вершине горы в Коста-Рике и там записывали новую музыку, глядя на завораживающие пейзажи. За следующие 3 с лишним года многие уже и позабыли о том интервью. Но тут наступает апрель 2026-го, и уже сами The Strokes обрушиваются на фанатов с внезапным анонсом. Мол, новый альбом уже готов, он получит название Reality Awaits и выйдет уже в июне. Для подтверждения качества нового релиза музыканты опубликовали фотографию классического спорткара Nissan 300 ZX из 80-х и пообещали, на деле он будет еще сексуальнее. И пусть в дальнейшем дату премьеры пришлось отложить на месяц, релиз все-таки состоялся. Предлагаем вам послушать первый сингл с этого альбома. На композиции Going Shopping лайтовые гитарные рифы перекликаются с винтажными синтезаторами, а узнаваемый голос вокалиста Джулиана Касабланкаса нарочито искажен эффектом автотюна. Долгожданное возвращение The Strokes. Going Shopping. Прямо сейчас на радио «Максимум».

24 августа в 19.00 гостем вечернего шоу на русском радио станет генеральный директор «Оно больше, чем путешествие» Олеся Брыкова. Как участники проекта «Знать, любить, гордиться» исследовали Россию и создавали народные туристические маршруты, какие возможности открывают специальные номинации и какие путешествия ждут победителей и финалистов. Ответы на эти и другие вопросы в эфире русского радио. Не пропустите. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествие». Подробности на сайте знать-любить-гордиться.рф. 12+.

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Главным мемом первого полугодия 2026 года в русскоязычных соцсетях стало загадочное выражение «6-7». Его смысла не понимает никто, но это не помешало ему собрать более 1 миллиона 260 тысяч упоминаний. Фраза появилась в песне американского рэпера в конце прошлого года и стала вирусной сначала в США, потом и в России. В пятерку лидеров также вошли тренды «Черемша и советская эстетика», «Воздухан», а также фраза «Можно». А зачем? Всего эксперты проанализировали публикации на всех основных платформах. Ну а если вы до сих пор не знаете, что такое 6-7, не переживайте. Этого не знает никто. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если вкусное мясное удовольствие, то Ремит. Компания Ремит 25 лет производит вкусные колбасы, деликатесы и домашние полуфабрикаты. В производстве использует качественное мясо, натуральные специи, рецепты ГОСТ. И коптит все это мясное великолепие на натуральной буковой щепе. Сотрудники компании сами едят то, что производят, и рекомендуют Ремит своим друзьям и близким. Ремит. Потому что вкусно. Спонсор ООО «Мясоперерабатывающий завод Ремит».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Да нормально.
3: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
9: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
10: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
17: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
18: Это современный небоскреб.
19: Роскошный дом.
18: Светлое будущее начнется здесь.
19: Богатая жизнь.
20: Казалось, что я в раю.
19: Идеальная ловушка.
20: Но потом начался ад.
19: Психологический триллер «Пентхаус». В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
21: Не моргай, потому что через секунды машины пронесутся в сантиметрах друг от друга в управляемом заносе. На кону этой гонки все. Радио «Максимум» представляет финал Гран-при российской дрифт-серии. Лучшие пилоты страны и мира, 4 претендента на чемпионство и только один шанс забрать титул. 29 и 30 августа. Автодром Moscow Raceway. Будь там, где решится все. Билеты на tickets.vdrifte.ru.
22: 0+.
23: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
24: «Максимум». Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания.

0: в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ Неофертер».
2: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
7: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
8: Тариф МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
9: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП Формула-4. Лучшие пилоты гоночной серии готовы взять новый курс и продолжат сезон на трассе N-Ring. Зрителей ждут яркие гоночные болиды, общение с пилотами, фото, а также автограф-сессии, интересные экскурсии и атмосфера Формулы. Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru.
10: 0+. Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

Гостем вечернего шоу на Русском радио станет генеральный директор «Оно больше, чем путешествие» Олеся Брыкова. Как участники проекта «Знать, любить, гордиться» исследовали Россию и создавали народные туристические маршруты? Какие возможности открывают специальные номинации и какие путешествия ждут победителей и финалистов? Ответы на эти и другие вопросы в эфире Русского радио. Не пропустите. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествие». Подробности на сайте знатьлюбитьгордиться.рф.

0: Реклама.
1: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон-карта клиентских правил». ООО «Озонбанк», ООО «Интернет-решение», ОГРН 102-773-924-47-41, Москва.
3: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте... Слышите это?
4: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
3: То кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, автоматические выключатели ЭКФ с гарантией до 10 лет и выгодой до 20%.
5: Уэстед Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция с 15 августа по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
6: Радио «Максимум» представляет «Суперкросс» на стадионе технических видов спорта «Крылатская». 5 и 6 сентября. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта. Вкусная еда и многое другое. Подробности на tickets.rgpmx.ru.
7: Категория 0+.
6: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
8: С первой ноты.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В российских школах со второй четверти следующего учебного года появится новый внеурочный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Инициативу предложил учитель информатики из Твери, а идею поддержал министр просвещения. На занятиях школьникам будут рассказывать об основах использования технологий ИИ и правилах безопасности в цифровом мире. Объем внеурочной деятельности останется прежним – не более 10 часов в неделю. А что именно изучать, школы будут решать самостоятельно. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

каждом ритме. В каждом слове. В каждом звуке. Максимум. Радио.

Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей.

0: Jack T9.
1: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jack.ru.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.татнефть.ру.
7: Ума-8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-7-3-0804. 0+.
8: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Георгий Чевчан. Лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
15: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ Неофферта».
16: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
17: «Максимум». Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Неделя с группой The Strokes на радио Максимум. Практически все выступления The Strokes проходили в клубах их родного Нью-Йорка. По большей части они делили сцену с другими начинающими группами. Одно из этих шоу The Strokes отыграли совместно с командой Girl Harbor. И, судя по всему, концерт получился таким успешным, что после него гитариста Ника Валенси обнаружили сидящим на барабанной установке в обнимку с девушкой. Оба они в этот момент были, мягко говоря, не сильно одеты. Участники Girl Harbor не упустили шанс сфотографировать это зрелище, а полученная фотография вскоре оказалась на их афише. Голая задница гитариста The Strokes на ней сопровождалась фразой «Вот что произошло на нашем прошлом концерте». Насколько этот маркетинговый ход оказался успешным, история умалчивает. The Strokes 1251.

24 августа в 19.00 гостем вечернего шоу на русском радио станет генеральный директор «Оно больше, чем путешествие» Олеся Брыкова. Как участники проекта «Знать, любить, гордиться» исследовали Россию и создавали народные туристические маршруты, какие возможности открывают специальные номинации и какие путешествия ждут победителей и финалистов. Ответы на эти и другие вопросы в эфире русского радио. Не пропустите. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествие». Подробности на сайте знать-любить-гордиться.рф. 12+.

0: Реклама. Вместо очередей необитаемые острова. Вместо все включено киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
1: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРу.
5: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. На спорте.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Российский парашютист Сергей Бойцов установил мировой рекорд, совершив прыжок из стратосферы с высоты 11 551 метр. Достижения зафиксировали в предгорьях Алтая, а сам прыжок приурочили ко дню государственного флага России. Для подъема использовали крупнейший отечественный тепловой аэростат объемом 10 тысяч кубометров. В свободном падении спортсмен разогнался до скорости более 500 км в час. Прыжок выполнялся в высотном скафандре с автономной подачей кислорода. А вместе с рекордсменом в стратосфере побывал и талисман, знаменитый Мишка. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф. Выбор лидеров».
2: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20.00. Для лиц старше 16 лет.
11: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП «Формула-4».

0: экскурсии и атмосфера формулы. Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru.
1: 0+.
2: Это современный небоскреб.
3: Роскошный дом.
2: Светлое будущее начнется здесь.
3: Богатая жизнь.
4: Казалось, что я в раю.
3: Идеальная ловушка.
4: Но потом начался ад.
3: Психологический триллер «Пентхаус». В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
0: Не моргай, потому что через секунды машины пронесутся в сантиметрах друг от друга в управляемом заносе. На кону этой гонки все. Радио «Максимум» представляет финал Гран-при российской дрифт-серии. Лучшие пилоты страны и мира, 4 претендента на чемпионство и только один шанс забрать.

0: титул. 29 и 30 августа. Автодром Moscow Raceway. Будь там, где решится все. Билеты на tickets.vdrifty.ru. 0+.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Новое. Прямо сейчас. Breaking Benjamin. Something Wicked.
1: Вот уже 8 лет эта группа не выпускала новых полноформатных альбомов. Еще в 2024-м ее лидер Бенджамин Бёрнли с помпой объявил о контракте с лейблом BMG и анонсировал следующую пластинку. Но ВОЗ и ныне там. Более того, Breaking Benjamin даже остались без барабанщика, который покинул коллектив из-за проблем со здоровьем. Но в этом мае группа все-таки сделала еще один маленький шажок к цели, презентовав композицию «Something Wicked». Вот что о новой песне говорит Бенджамин Бёрнли.
2: Это краткий взгляд на все наши источники вдохновения. Мы бросили себе максимальный вызов на этом альбоме и в этой песне. Мы раздвинули все свои прежние границы до предела, а потом раздвинули их еще немного. На выходе получился этот трек.
1: Слушаем новую композицию «Something Wicked» от группы Breaking Benjamin прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
3: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
0: Радио Максимум.

24 августа в 19.00 гостем вечернего шоу на русском радио станет генеральный директор «Оно больше, чем путешествие» Олеся Брыкова. Как участники проекта «Знать, любить, гордиться» исследовали Россию и создавали народные туристические маршруты, какие возможности открывают специальные номинации и какие путешествия ждут победителей и финалистов. Ответы на эти и другие вопросы в эфире русского радио. Не пропустите. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествие». Подробности на сайте знать-любить-гордиться.рф. 12+.

0: Реклама.
1: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О HeadHunter у Грайн 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
2: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
4: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Макси Ньюс. Технологии.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Инженеры Техасского университета в Остине разработали мягкий пластырь, который помогает быстрее засыпать и дольше оставаться в фазе быстрого сна, без лекарств и операций. Устройство объединяет ультразвуковую стимуляцию глубоких зон мозга и электроды для считывания активности. В эксперименте с участием 28 человек

0: человек, те, кто использовал пластырь, входили в фазу быстрого сна на 43 минуты раньше и оставались в ней на 16 минут дольше. Причем улучшился сон и у здоровых участников, и у тех, кто страдал бессонницей. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если вкусное мясное удовольствие, то «Ремит». Компания «Ремит» 25 лет производит вкусные колбасы, деликатесы и домашние полуфабрикаты. Вкусная мясная продукция «Ремит» продается по всей России. Сотрудники компании сами едят то, что производят, и рекомендуют колбасы, деликатесы, домашние полуфабрикаты «Ремит» своим друзьям и близким. «Ремит» – потому что вкусно. Спонсор ООО «Мясоперерабатывающий завод «Ремит».

0: Реклама. На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
1: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Когда нужно все успеть, важно не забывать.

0: Вати себе, если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Да что это нормально?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
8: Москвич представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «ПТ «Мяфекта».
9: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП «Формула-4». Лучшие пилоты гоночной серии готовы взять новый курс и продолжат сезон на трассе N-Ring. Зрителей ждут яркие гоночные болиды, общение с пилотами, фото, а также автограф-сессии, интересные экскурсии и атмосфера «Формулы». Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru.
10: 0+.
11: Это современный небоскреб.
12: Роскошный дом.
11: Светлое будущее начнется здесь.
12: Богатая жизнь.
13: Казалось, что я в раю.
12: Идеальная ловушка.
13: Но потом начался ад.
12: Психологический триллер «Пентхаус». В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
14: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
15: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: неделя с группой The Strokes на радио Максимум. Джулиан Касабланкас – уникальный человек. Однажды фронтмен The Strokes взял и изобрел велосипед. В прямом смысле этого слова. В 2014 году он запатентовал складной электровелосипед. Вместе с тур-менеджером группы Ричардом Пристом, а также клипмейкером и дизайнером Уорреном Фу. В интервью Джулиан сетовал на то, что рассматривалась его заявка добрых два года. Но вместе с тем был очень рад завершению бюрократической волокиты.
1: «Я расстроен тем, как долго все длилось. Но это просто шикарно. Это электрический складной велосипед без педалей, и он может складываться до размеров портфеля. Единственное, кто готов таким заниматься – немецкие инженеры».
0: Касабланкас говорит, что обычные велосипеды недороги, маневренные, что их легко парковать. Но они становятся крайне неудобны, когда нужно совмещать их с другими видами транспорта. А его велосипед-портфель можно легко возить хоть в поезде, хоть в самолете. Удалось ли Джулиану довести свою задумку до серийного производства, история умалчивает. The Strokes. All the time.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
5: О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
6: Радио Максимум представляет Суперкросс на стадионе технических видов спорта Крылатская. 5 и 6 сентября. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта, вкусная еда и многое другое. Подробности на tickets.rgpmx.ru.
7: Категория 0+.
8: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Тревел.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. С 26 августа между Москвой и Ярославлем начнут курсировать двухэтажные скоростные поезда без остановок. Время в пути составит чуть больше 3 часов, а билеты будут стоить от 410 рублей. Поезд будет отправляться из столицы ежедневно в час дня. Обратно в 21:30 вечера. В составе вагоны стандартной и улучшенной компоновки. Купе для маломобильных пассажиров с сопровождающими и вагон-ресторан. Все места оборудованы кондиционерами, биотуалетами и индивидуальными розетками. Также отметили, что двухэтажные составы позволяют разместить больше пассажиров с комфортом и дают еще один удобный вариант для поездок в течение дня. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO – синтезированные из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.

0: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
1: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
2: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО Альфа-банк.
3: Не моргай, потому что через секунды машины пронесутся в сантиметрах друг от друга в управляемом заносе. На кону этой гонки все. Радио Максимум представляет финал Гран-при российской дрифт-серии. Лучшие пилоты страны и мира, 4 претендента на чемпионство и только один шанс забрать титул. 29 и 30 августа. Автодром Moscow Raceway. Будь там, где решится все. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
1: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП Формула-4. Лучшие пилоты гоночной серии готовы взять новый курс и продолжат сезон на трассе N-Ring. Зрители ждут яркие гоночные болиды, общение с пилотами, фото, а также автограф-сессии, интересные экскурсии и атмосфера формулы. Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru.
1: 0+.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8 499 579 77 99.

0: Новое. Прямо сейчас. Nickelback и John 5. Rattle the Cage.
1: Канадские рокеры анонсировали свой 11-й альбом. Пластинка «Everything Under the Sun» выйдет 30 октября. По словам Чада Крюгера, на этом альбоме можно найти каждую грань группы. Одни песни способны мощно врезать под дых, в других артисты идут на риск и звучат на грани, а третьи напоминают самим музыкантам, почему они так долго занимаются всем этим вместе. Также Nickelback представили миру композицию «Rattle the Cage». В записи принял участие гитарный виртуоз John 5. Прежде он играл в группах Мэрилина Мэнсона и Роба Зомби, а в последние годы является участником Мотли Крю. Даем слово Крюгеру.
2: «Rattle the Cage» ощущается как идеальный способ выбить дверь ногой. В ней есть энергия, которой мы насыщаемся каждый вечер на сцене. С нетерпением ждем, когда люди смогут ее услышать.
1: Чат, ты дождался. Новый трек Nickelback под названием «Rattle the Cage» услышат прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама. Приключенческий туроператор Panarctic Star. Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. Panarcticstar.ru.
1: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: Улица Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура». В Москве 5 часов вечера.

эстетики, друзья. С понедельником! Еще нет 17, начинаю свой эфир на минуту раньше. Да, срочно, так сказать. Обо всем позже, а пока хорошего вечера.

Fire of the Sun на Радио Максимум. 17:07 точное московское время. Как же я провел эти выходные? Я провел эти выходные совершенно феерично. В субботу у меня был день, можно сказать, ПХД. Производственно-хозяйственный практически. А вот в воскресенье у меня была, полная перезагрузка. Я в прямом смысле этого слова выпустил пар, точнее, впустил его в себя. Ребята, несмотря на то, что я уже пару лет являюсь ведущим рубрики «Запаренный Михайлов» по Радио Максимум, в которую превращается рубрика «Мотобайки Михайлова» с наступлением холодов, поскольку мотоциклы все зачехляют. И первым и самым ценным выходит, сказать, на первый план выходит главная ценность для человека. А что для человека ценно, когда он голодный? Правильно, еда. Что для человека ценно, когда он хочет пить? Правильно, питье. Любые напитки, когда у человека жажда. А вот когда холод, что для человека самое главное? Правильно, тепло, жизненно необходимо. И поэтому рубрика «Мотобайки Михайлова» по вторникам.

0: с наступлением прохладного времени года превращается в рубрику «Запаренный Михайлов». Это все про тепло, все про пар, все про сауны, все про бани, про парные, про термы. И все про вот эту вот самую банную культуру. И у меня в гостях самые крутые пармастера, самые крутые банщики, самые крутые технологи банного оборудования, такие как Денис Вахов и прочее, прочее, прочее. Так вот, одной из самых ярких гостей в моем эфире была пармастер Анастасия Акимова. Настя Акимова, она же в «Нельзяграмме» пармастерица. И вот вчера я вкусил все прелести искусства Анастасии Акимовой как пармастерицы, и это было, конечно, феерично. Ни для кого не секрет, то, что я, хоть и популяризатор банной культуры, я все-таки небольшой любитель вот этого вот сталеварного сидения до последнего, до талого, что называется, когда уже ты в бане не живешь, не кайфуешь, а выживаешь. И после этого ты в снег или в холодный, и так... И вот это, знаете, на самом деле это кайф выжившего, что у тебя получилось, ты не сдох там нафиг под воздействием температуры. Так вот, вот я не сторонник вот такого выживания в саунах, сидеть там до талого, всех пересидеть нафиг. Я не сталевар. И то, что вчера сделала Настя, это было настолько круто. Она настолько волшебно управляет теплом, вот этими потоками. То есть она царица конвекции, она богиня веера своего. Она там плеснет на камни, и дальше веером она творит совершенно чудеса, что тепло постепенно накрывает тебя с пяток до макушки. Потом она берет снег, у нее даже есть снегогенератор, представляете? Она снег достала летом. Еще же лето, правильно? Она снег кинула в ведро, в этом ведре, значит, она намочила веник, подложила мне под голову. Еще один веник тоже намочила там в снежной воде, положила на голову. Потом вот эти вот все... Боже, ну, короче, это фантастика. Про это можно очень долго говорить, но лучше один раз попробовать. Настя реальная пармастерица класса люкс. И услуги ее стоят... Очень дорого, но это реально фантастика, это совершенно другой мир вообще. Я улетел в параллельную вселенную, в параллельный. То есть такого кайфа я, наверное, не испытывал в жизни, что касается вот полностью ощущения своего тела. Она работает на контрастах. То есть, и потом вот этот чан с хвойными ветками, с березовыми листьями и с... нарезанными кружками грейпфрута и апельсина, то есть цитрусово-хвойный чан на природе среди березок. Ну, это, короче, это круто. Все, я не знаю, я сейчас снова захлебнусь, причем не слюной, как обычно в голодном Михайлове по пятницам, а сейчас у меня пар из ушей пошел, и это приятно.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

0: 1.22 рок-шоу. Собственно, это то, что каждый будний вечер на Радио Максимум. Внимание, 17 часов 17 минут, 17 секунд точное московское время. Проверяйте свои часы и поймете, кстати, дилей, задержку поймете сигнала в реальном времени с сигналом, который вы получаете, если вы слушаете Радио Максимум в интернете. А я знаю, что таких очень много. Еще что я вчера сделал, после того, как я насладился искусством пармастерицы Анастасии Акимовой, кайфанул нереально, взлетел, просто улетел на седьмое небо и поймал там восьмой пар. После этого я посмотрел, я, наверное, опоздашкин, я, наверное, делаю все позже других, когда все уже посмотрели, я посмотрел, наконец, эпичную сагу Кристофера Нолана «Одиссей». И, в принципе, получил удовольствие. То есть ни разу мне не показалось, что это затянуто. Конечно, там много исторических нестыковок. Именно та самая посудина, на которой они, она скорее викинговая, чем греческая. Там разрыв в несколько лет, даже несколько сот лет, может быть, между стилем. Там доспехи, опять же, металл черный, там не черный, и все вот это вот мелочи. Но можно придираться, я слышал жутко душных кинокритиков, которые разносили «Одиссея» Нолана. Ну, потому что, вот, не знаю, так надо было, наверное, им так сказали. Возможно, такая повесточка. Все, что делается там, это плохо. Но я стараюсь быть объективным. Мне, в принципе, понравилось. Знаете, так прозвучало, как «в принципе» понравилось. Немножко снисходительно по отношению к великому мастеру Кристоферу Нолану. Я его люблю, да, я смотрю все его фильмы с удовольствием. И даже какие-то ранние, на которых он выехал, мне нравится чуть меньше. Там те же «Мементо», мне кажется, чересчур жестким. Но, с другой стороны, его жесткость очень помогла Бэтмену вытащить Бэтмена из мультяшности, из этой комиксовой текстуры, я бы сказал, в которую ее сразу погрузил Тим Бертон с первых трех серий. Они такие, все как нарисованное было. Готэм как будто прямо из картона, как будто это. Дик Трейси, помните еще такой мультфильм, где вообще картонные декорации были? Так вот, Нолан придал, конечно, Бэтмену такой суровости, жесткости, мясо такое, правды прямо очень хорошее. Там и Кристиан Бейл был в роли Бэтмена, и вообще все там хорошие, великолепные. И вот тут могу сказать, что Ноланда мной уважаем как режиссер, хотя несмотря на то, что он считается в мире вот такого не совсем простого кино самым простым. То есть попсовик в мире вот этого кино не для всех, так сказать. Ну и, в общем, модно сказать, что ты любишь Кристофера Нолана. Но, тем не менее, несмотря на вот это все, несмотря на вот этот ареал такого, скажем так, репутационного негатива вокруг фамилии Нолана, как ни странно, типа в тусовке киноумников, так сказать. Мне очень понравился Мэтт Дэймон в роли Одиссея. Очень хорош. Очень хорошего слуга. Слепой, забыл, как актера зовут, но он прям классный такой. Его загримировали до неузнаваемости, он очень классный. Легузиама, что ли, или нет. Ну, в общем, какой-то вот такой вот. Очень прикольный этот самый, боже, короче, антагонист хороший там, да. Как ни странно, темнокожая Елена нормально прокатила, со шрамом на глазу, прям хорошая такая, очень. Шарлиз Терон прекрасная, да и вообще все там хороши, и, в общем-то, немножечко Циклоп выбесил, но тем не менее. А так все очень четенько, очень хорошо. Чуть скомкали вот его фееричный, триумфальный выстрел из лука через топоры. Ну, можно было его показать прям красиво. Но вот в этом Нолан, он, так сказать, старается обойтись без компьютерной графики. Ну, за исключением Циклопа, понятно. И все снимает по правде, вроде как. Поэтому, ну, выстрел. Ну, попал, молодец. Простите за спойлер. Да, так что эпичное полотно, ни разу не было скучно за два с лишним часа, и, в общем-то, не жалею о том, что потратил деньги какие-то на просмотр этого фильма, и время точное. Оно того стоило. Несмотря на вот мой тон изначальный, знаете, это было похоже, когда все выходят с сеанса с премьеры плохого фильма, и режиссер стоит у дверей, у выхода из зала, Все проходят, стараются ему не смотреть в глаза. А один проходит мимо, ему жалко стало режиссера. Он такой: знаешь, а мне понравилось. Вот поверьте, это сейчас не так прозвучала моя рецензия на фильм Кристофера Нолана «Одиссей». Хороший фильм. После рекламы хорошая песня «Rolling Stones», правда?
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
1: В ленте.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Да что из нормали?
8: Что?
7: А что?
8: Перевозки – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
15: «Мир». Каждый день в твоих руках.
16: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
17: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
18: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
19: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
20: С первой ноты.

0: Nothing But Thieves, Evolution, 17 часов 35. Коннор Мейсон, кстати, на мой взгляд, вокалист группы Nothing But Thieves, один из лучших рок-вокалистов современности. Несмотря на то, что у него очень высокий голос, это тенор, иногда уходит на фальцет, но делает он это очень красиво, и как раз в, скажем, противовес тяжелым гитаркам иногда Nothing But Thieves, хотя у них такие вещи скорее динамичные, чем тяжелые. Очень классно, классно звучит. Поэтому Коннор Мейсон, на мой взгляд, прямо вот топчик из рок-вокалов современности. Валентина прекрасно пишет. Добрый вечер, Константин. Огромный респект за Casual Sex от My Darkest Days. Конечно же. Огненного эфира и прекрасного настроения. Спасибо большое за то, что оценили. Всегда рад порадовать вас хорошим музоном. Собственно, это моя работа. И я горжусь своей работой. У меня хорошая работа. Как кричал один персонажей в фильме «Через тернии к звездам». Олег Гарустович пишет. Привет, Константин. Я вчера тоже сходил в баню, реально кайфанул. Летом в жару было не так, а на контрасте с дождем и прохладой вообще кайф. Еще вышел на участок, сорвал свежий веник с дуба. Скрутил, запарил, и очень мне зашел свежий веник. Боюсь спросить, куда зашел. С.О. пишет. Вечер добрый. Я провел выходные в праздновании своего ДР. В субботу на свое ДР. На свое ДР. Ну, день это же оно, естественно. Я прыгнул с парашютом, и это было очень круто. Сабир пишет. Привет, Сабир, с прошедшим. Или с наступившим, как говорят. Евгений пишет. Кость, привет. Отличного тебе эфира. Привет, спасибо. Настоящий пар раньше был в Магадане, в бане на Дукче. Там каждый второй парил тщик. Парил тщик? Серьезно? Не пау-мастер, а пар... мастер пара. Всем привет, кто парился там по пятницам, пишет Женя. Жека. Жека, я ни разу не рассказывал про пау-мастеров, и ни одного пау-мастера не было у меня в эфире. Я даже не знаю, что это такое. Игорь Борода пишет. Тебе пол моей маршрутки сказали с легким паром. Привет из Ялты, спасибо. 2 минуты задержка, приложение максимум. Окей, теперь знаем. Спасибо большое. Так, Павел пишет. Привет, Костя, хорошо, что ты есть. Привет, Павел, спасибо большое. Взаимно, хорошо, что ты тоже есть, чтобы мне это сказать. Слушаю радио «Максимум» с 96-го года. Сегодня день рождения моей дочки Марии. Прошу тебя, поздравь ее в эфире, ей будет приятно. А если ей будет приятно, то и мне будет тоже приятно. Спасибо большое заранее. Поставь для нее нашу любимую рекламу. Ура! Так, дочь Марии, от меня подарочное ведерочко максимально заряженной водички. И реклама, как просили.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.

0: где начинается твоя дорога. Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
1: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Топ покупок месяца.
10: Амода C5. Добавить стиля.
11: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
12: Амода C7. Собрать все взгляды.
13: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
15: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
16: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
17: Тарифы МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
18: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
19: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
18: А сыновья ведь с неба не падают.
19: Я ваш сын.
18: Или падаю.
19: Никакой ты ему не сын.
18: Так вломился.
19: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
20: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
21: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Hi, this is Dolores Reardon, and you're listening to Radio Maximum.

0: выводит на самые настоящие живые эмоции и дает мощную пищу для размышлений. Современный кинематограф, к сожалению, такого лишен. Печально. Хорошего тебе эфира. Спасибо большое, Никита. Да, рекомендую тебе еще от всей души пересмотреть «Плюс к мужикам». Если уже тебе заходит творчество Александра Яковлевича Михайлова, моего отца, народного артиста России, пересмотри, пожалуйста, еще «Змеелова». Пересмотри, пожалуйста, «Белый снег России» про шахматиста Алехина, нашего гениального российского. И пересмотри один из моих любимых фильмов про каскадера. Называется «Риск. Благородное дело». Круто, не пожалеешь, уверен. Сергей Вовк пишет: «Хорошо, что с парашютом прыгал. Некоторые в мое день рождения прыгают с парашюта». Привет, Костян, здорово.
1: Радио «Максимум».
0: Green Day на радио «Максимум». Классика «American Idiot».

0: Долорес Риордан, Ordinary Day.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 17.48, точно московская. Никита Янин пишет: «Привет, дядь Кость, привет, дядь Никит. Привет всем слушателям радио Максимум. Всей хорошей, продуктивной рабочей недели и хорошего настроения». Спасибо, взаимно. «Вчера устроил себе очередной просмотр классики, пересмотрел «Мужики» 1981 года. Как же хороший Александр Яковлевич. Прям слов нет. Спасибо большое, очень приятно. Да, там все хороши, согласен. Пересматриваю, когда наши фильмы той эпохи, все время удивляюсь. Вроде бы не сильно замысловатые сюжеты, простые житейские истории, но так подано все через игру актеров, через атмосферу.

0: все это максимум.
1: Пять ночей в сочинской гостинице. Новенький электросамокат. 350 килограмм арбузов. Нет, это не планы Чака и Шуманского на отпуск. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые...

0: Радио Максимум подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях Радио Максимум. Реклама.
1: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
8: ООО «Хедхантер», ОГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
9: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. «Озон Фреш» быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
10: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741, 16+.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-577-99.
11: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно много, без вреда для фигуры, реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

Если радио, то максимум. Если вкусное мясное удовольствие, то Ремит. Компания Ремит 25 лет производит вкусные колбасы, деликатесы и домашние полуфабрикаты. В производстве использует качественное мясо, натуральные специи, рецепты ГОСТ. И коптит все это мясное великолепие на натуральной буковой щепе. Сотрудники компании сами едят то, что производят, и рекомендуют Ремит своим друзьям и близким. Ремит, потому что вкусно. Спонсор ООО «Мясоперерабатывающий завод Ремит».

Evanescence из свежего «Who Will You Follow?». 18:17 точное московское время. Юлия пишет нам: «Привет, Костя. Передай, пожалуйста, привет моим коллегам из Треолан. Алине, Саше, Даше, Диане и Денису. Я их очень люблю. Пусть не унывают. Все обязательно будет хорошо». Юлия, все передал, но я должен их предупредить, что прогноз Юлии очень оптимистичен по поводу того, что все обязательно будет хорошо. Все будет хорошо, но это не обязательно. И более того скажу, это не точно. Поэтому, если вы унываете, то вы на всякий случай делаете правильно. Лучше, готовясь к худшему, получить лучшее, правильно? Чем наоборот. Поэтому Алина призывает, вернее, Юля призывает Алину, Сашу, Дашу, Диану и Дениса не унывать, а я призываю унывать. Уныть прямо сейчас призываю. На всякий случай. Ну вот так. Уныли, а потом раз и вдруг хорошие такие. А мы унывшие были. А тут раз и хорошие. А мы уныли, не ждали ничего хорошего, тут раз и хорошие. Либо ждали чего-то хорошего, а случилось плохое, и вот после этого уныли и уже вообще навсегда уныли. Поэтому, как сказать, уныньте. Уньте, в общем, унывайте, будет вам счастье. Тогда все хорошее, что случится, будет приятной неожиданностью.

0: такая философия. Опять же, не обязательно к исполнению, вообще к согласию, совершенно не обязательно. Димон пишет: Костя, доброго вечера, хорошего эфира. Привет, спасибо. Огромная просьба поздравить мою супругу Десяткову Людмилу. Десяткова Людмила, с праздничком тебя. И праздничная ведерочка водички на тебя. Сегодня у нее юбилей, красивая, серьезная дата 5-0. 5-0. Мы собрались отличной компанией под музыку Радио Максимум отмечать день рождения. Десятков Дмитрий и все родные и близкие люди. Любимые, с юбилеем! Ура, ура, ура! Если радио, то Максимум, Тагил рулит. А если Тагил, то Тагил. Ну, понятно. Спасибо большое. И десятку, Людмила, еще раз днюшка тебя. Никита пишет по поводу бани. Так получается, что по закону подлости по вечерам вторника я, блин, все время занят. И банные разговоры все время пропускаю в эфире. Ну, там несколько раз слушал подкаст на сайте. А вот на эфир не попадаю. Ну да ладно, завтра постараюсь. Он же еще идет, запаренный ты. Да, идет, запаренный Михайлов. По поводу подкастов, да, именно для этого мы и выкладываем подкасты. Можно слушать запаренного Михайлова на сайте maximum.ru. Ну и на всех платформах, где есть подкасты, просто набирайте в поиске «Запаренный Михайлов». И слушайте подкасты про пар. Все лайфхаки про баню, вообще про жар и тепло. Дело в том, что я сам пармастер, пишет Никита, не за деньги, но по призванию. Город Воронеж, баня на Срежнемосковской. Я там по субботам, Срежнемосковская, какое красивое название улицы. Я там по субботам, привет нашему субботнему коллективу, если кто слушает. А по халам работаю так, что у меня на пару все мурлыкать начинает. Если будешь как-нибудь у нас проездом, приглашаю тебя к нам на шикарный пар. Спасибо большое, почему бы и нет. Пуркуа бы и не па, варум бы и них, твай бы и нот. Кроме того, мы пар делаем всегда с натуральными травами. Мята, полынь, донник, черемуха, душица, чабрец, базилик, лаванда и много чего еще. Развешиваем свежую или сушеную траву в парной и балдеем. С базиликом, кстати, очень интересный пар получается. Попробуй как-нибудь. Очередная порция мяты сушится. Среднемосковская, Срежнемосковская красивее получается, как ты написал сначала. И вот фотография веников, очередная порция мяты сушится. Никита, сейчас немного тебя расстрою, прости, но у тебя ничего не получится. Твоя мята высохнет неправильно, если она сушится с мягким знаком.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: После рекламы Корн.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с...

0: «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Да в шкале нормально.
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
0: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
0: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
3: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-207-30-08-04. 0+.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-91.

0: Реклама. О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Тбанк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Тбанк.
1: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тбанк».
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Nirvana in Bloom.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 18:42 точное московское время. Аэростат, который должен был спустить посетителям нишевого кафе «Пироги», улетел в небо. Первый спуск пирогов с балкона на аэростате из столичного кафе «Балканы» закончился технической неполадкой. Аппарат улетел нафиг в небо вместе с заказом. Владелец заведения поблагодарил посетителей и сам вынес им 4 куска торта на всех. Вроде как не обломился, ноги не сломались. В конце июля этот деятель открыл самое нишевое кафе в Москве. Оно появилось прямо на балконе его квартиры. Молодой чемодан брал заказы и спускал пироги клиентам на веревке. После жалоб соседей кафе на балконе закрыли, а этот человек говорил, что теперь пироги будут спускаться с помощью аэростата. Москвич отмечал, что заведение будет работать всего один день. Нишевый прикол стал мейнстримом, нужна была инновация. Вместе с инженером МФТИ мы разработали первый в мире пироговый аэростат. Он плавно спускается к вам в руки, когда вы забираете пирог, плавно поднимается наверх. Делился он планами. Но вот режиссер, инженер МФТИ, очевидно, оказался так себе инженером. И, в общем, что-то пошло не так, и аэростат сразу улетел в небо вместе с пирогом, не дожидаясь того, что пирог, значит, от него отцепят. Давайте сегодня, ну, тут вот ключевой — это балкон, конечно, он все это готовит у себя дома, типа, и спускает с балкона на аэростате или на веревке, неважно. Давайте поговорим сегодня о балконных историях. У меня балконных историй.

территории дофига. Ну, кто воздушные шарики, наполненные водой, с балкона не кидал ни разу, самолетики не пускал, там и что-нибудь еще не швырял с балкона. Ну, яйца-то святое дело, да, правильно? Детям только своим не рассказывайте, и приемники лучше выключите сейчас, потому что такая тематика. Ну, вообще, в принципе, с балкона же может не только кидаться, на балконе может загорать, на балконе можно хранить лыжи, как минимум, летом. А зимой велосипед можно хранить, ну и так далее. В общем, свои балконные истории кидайте мне в Макс на номер Радио Максимум 8 926 007 103 7. 8 926 007.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: с 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: Вместо очередей – необитаемые острова. Вместо «все включено» – киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
2: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-4741, 16+.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Трэвис на Радио Максимум и супер вещь, очень приятная на слух. Closer. Кстати, я знаю, что вы сейчас делаете.
1: Вы слушаете Радио Максимум.
0: И не спрашивайте у меня, откуда я это знаю. Этот час запечатывает Тейлор Момсон, ее верный коллектив Pretty Reckless. И хорошая новая песня For I'm Dead.

В этом часе моя любимая песня Криса Дотри, The Killers, Depeche Mode, Guan Apes, Aerosmith, Foo Fighters, The Verve, Red Hot Chili Peppers, Avril Lavigne, сейчас Blue October.

Аврил Лавин, Girlfriend. 19.09, точное московское время. Константин пишет: привет, Костен, здорово, тезка. Ну ты шаман, как догадался, эфир...

0: как всегда, огонь. Спасибо большое. Да, я знаю, что вы слушаете Радио Максимум. Я не волшебник, я только учусь. Но дружба помогает делать нам настоящие чудеса. Инженер Ти пишет. Привет, Кость Санч. Здорово, Сан Санч. Балконная история. По молодости перелезали с балкона в находящееся почти рядом кухонное окно и обратно. Наспор, на 9-м этаже. Как выжили, кто знает. Да, много аналогичной фигни было. Калининградским пиратским и Rock of Ages, привет. И да, было бы бомбическим тебе тусануть с нами. Было шикарно. Милка Маклакова видосы тебе присылала. Да, по-хорошему завидовал, как вы там тусили в Калининграде, ребят. Привет вам. ПСы, удачи со вторым этапом твоего курса. Судя по первому, это должен быть добивающий удар по технике речи. Хотя не факт. Будет возможность, обязательно пройду. Да, второй курс запустил, вторую ступень техники речи. Это просто пушка, бомба, ураган и абсолютный разнос всего получился. Если на первой ступени моего курса по технике речи мы занимались именно техникой речи, то есть тем, как говорить, то сейчас мы занимаемся тем, что говорить. То есть уже больше в смыслы, в психологию и даже глубже. Мне просто даже не верится, как это круто получилось. Вторая ступенька. Ну, это, естественно, для тех, кто уже прошел первую, для продвинутых. Наталья пишет. Привет, уже отгулял весь отпуск. Вопросительный восклицательный знак. Звучит так, как вопрос претензии такой. Уже отгулял весь отпуск? Уже отгулял весь отпуск? Уже отгулял весь отпуск? Уже отгулял весь отпуск? Я тоже провела свой активно, продала дачу, надоело ремонтировать. Купила новый участок и понеслось. Шикотер. Де Шико. И прислал видос. Красивый участок с лесом. Не знаю, что ты будешь делать с этим лесом на участке. Вырубать его, выкорчевывать. Теперь дело твое. Я бы оставил полянку у себя на участке, чтобы загорать. И деревья бы в основном не тронул. Там кустарник бы почистил, а все остальное облагородил, оставив деревья. Бы. И, возможно, даже дом построил вокруг какого-нибудь дерева. Возможно. А по поводу того, что надоело ремонтировать, продала, купила новый. И у меня так иногда с машинами бывает, когда понимаешь, что уже ну вот это вот уже болячка достала. И хочешь избавиться, избавляешься от транспорта, там приобретаешь новый. И думаешь, фу, хорошо-то как, вот теперь новый. А там новые болячки. Ну и ты с ними сначала миришься, потом их принимаешь. Ну тут вот это гнев, отрицание, принятие там, и все такое. Ну, в общем, все лечится. Константин, ты тоже в этой рекламе слышишь и риски? Да, оценивайте свои возможности и риски. Ну, возможности, запятая, и риски. Это к нам обращается, конечно. Олег Гарустович, да, полностью согласен, тоже я там это слышу. Алина Калашникова и пишет. Всем доброго дня. Здорово, Алина. Александр Соловьев пишет. Добрый вечер, хорошего эфира. Привет, Александр, спасибо. Действительно, слушаем и не устаем слушать. Только Радио Максимум. Омск здесь и желает всем городам хорошего дня или вечера. Всем позитива. Спасибо. Взаимно.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Где-то на совещании в офисе.
2: Уважаемые коллеги, предлагаю начать. Сергей Витальевич, вам слово.
3: Everybody fucking up! Yeah! Drop
1: dead! Он просто слишком любит Heavy Monday на Радио Максимум. Если знаешь слово «гроу»,

0: реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности Drive Эстео V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
6: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
7: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте.

0: Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Foo Fighters, Asking for a Friend. Супер крутая вещь. Вообще вещи Foo Fighters заходят не сразу и не всем. Даже после многих прослушиваний тоже могут и не зайти, могут так и не зайти, потому что музыка не самая простая. Александр Соловьев пишет: «Мое определение радио максимум». Так, ну-ка. Очень личная, душевная, постоянная, качественная музыка. 35 лет. Круто, что вы с нами. Спасибо большое. А сейчас играет саундтрек из фильма «Жестокие игры». Да, это вот как раз Verve, Bittersweet Symphony, тема, в которой не использовали сэмпл из оркестровой версии песни The Rolling Stones «The Last Time». Вот это Из-за этого сэмпла они отвалили кучу бабла Rolling Stones. Стоило оно того или нет, не знаю. Песня стала хитом. Именно The Verve, Bittersweet Symphony. Но мне она кажется такой annoying, то есть слегка навязчивая. Особенно, когда в конце уже песня уходит на фейд, то есть громкость затихает. И вот это вот бесконечный сэмпл. Мне уже так, ну когда же это кончится? Но у меня профессиональная деформация, я слушал хорошую музыку раз в 100, а то и в 1000 чаще, чем обычные среднестатистические слушатели. То есть я такой немножко меломан по профессиональной принадлежности, что ли. Меломан практически по неволе. Хотя работу свою люблю, но некоторые песни я бы с удовольствием слышал бы менее часто, чтобы они меня не бесили. Хорошая особенно песня. Но лично мне творчество Ричарда Эшкрофта, солиста группы The Verve, сольное, нравится гораздо больше, чем то, что он делал в коллективе The Verve. Я имею в виду, скажем, песню «Song for the Lovers». Помните, да? Песня для любовников Ричарда Эшкрофта. Шикарный трек из «Song for the Lovers». Послушайте, пожалуйста. Точно не пожалеете. Александр, спасибо большое за хорошие слова. Андрей пишет: «Кастет, привет!» Здорово, Андрей. Спасибо за эфир, ты, как всегда, на высоте. Передай привет Чаке и Вике и скажи гению, чтобы он шел к нам. Он тебя слышит. Спасибо за вашу радиостанцию.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Топ покупок месяца.
8: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
7: А Moda C5. Добавить стиля.
8: JQ J7. Впечатлить друзей.
7: А Мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: В ленте. Играйте в лентоманию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Gone Apes, Open Your Eyes.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 19:44 с половиной точное московское время. Никита пишет: о да, Foo Fighters, они такие. Мне тоже сначала, когда помоложе был, не заходили, а потом как начали заходить, как начали. Да, Foo Fighters очень странная группа, очень мощные музыканты. Сам Дэйв Гроу огонь, просто у песен шикарные смыслы, глубокие, и песни очень непростые и очень дорого сделанные, что ли, как называется. Ну, не с помощью этого самого знака зодиака Овен и Палок.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: В эфире «Максимум». Так, Сергей, Евгений пишет: «Кость, привет! Эшкрафта как раз можно слушать почти всего, кроме The Bittersweet Symphony. От нее же кровь из ухи втекет». Вот ты, Евгений, меня понимаешь прекрасно. Welcome to my shoes, что называется. Добро пожаловать в клуб тех, кто все хорошие песни уже до тошноты переслушал. Да, Bittersweet Symphony уже слушать практически невозможно. А Эшкрафт сам хороший, прям прикольный. И клип отличный на его солик, на вот этой Song for the Lovers. Там где-то в таком середине вдруг момент такой саспенса. Непонятно, куда идет такой. А шел он на самом деле. Не буду спойлерить, пересмотрите. Клип отличный. Сергей пишет: «Здравствуй, Костя, здравствуй, дорогой. Так давно не писал тебе, то отпуск у тебя был, то дел по горло. Рад тебя снова слышать. Крутого эфира и всего доброго. Всем слушателям привет от самого доброго таксиста Воронежа». Привет, Сережа. Сергей, знаете, на кого похож? На этого, на... как его, боже мой? Ну, Семена Сыри, который играл в «Такси» Люка Бессона. Помните, как его? Даниэль, по-моему, да, звали этого героя Семена Сыри. Вот очень похож Сергей на вот этого героя, на Даниэля. Только если бы Сергей съел кусок мяса размером с Даниэля. Ну, вот такой вот. То есть Сергей как два Даниэля такой. О, я тут вспомнил недавно. Я говорил, да, что вчера был на банной церемонии, на банной процедуре у лучшей пармастерицы вообще, у Насти Акимовой. И так было шикарно. И в какой-то момент она, значит, когда уже все закончилось, я лежу такой у нее на столе. А это именно на столе происходит. То есть это не, ну, так сказать, не полка банная, а именно стол. Я лежу у нее, она меня омывает. Значит, все там вообще просто лакшери. И начинает меня натирать чем-то таким скользким. Я так спрашиваю: это что? Она говорит: это гель для душа. Я говорю: ты меня что, сейчас моешь, что ли? Она говорит: да, я тебя сейчас мою. И я такой думаю, меня впервые моет прекрасная женщина, невероятной красоты девушка, а я при этом лежу. Понимаете? Меня моют, а я лежу. То есть она меня помыла, потом смыла все это. И говорит: а может, голову тебе тоже помыть? Я такой: в смысле? Она говорит: ты голову сам помоешь в душе? Или... Я говорю: а что, можно голову помыть, не вставая? Тоже ты мне сделаешь? Она говорит: да, легко. Я говорю: ну давай, такой раз в жизни бывает. И мне еще и голову помыли. Я лежу, мне прекрасная девушка моет голову. Это вообще... Но я немножко, когда она попросила меня перевернуться, я такой, хлюпнув, перевернулся. Я не супер толстый. Есть лишние килограммы, есть лишний вес. Но когда я перевернулся на этом столе, а стол, он такой, немножко там ткань есть, чтобы не на голом столе лежать, естественно, она меня омывает, все это хлюпает, естественно, подо мной. Естественно, я лежу вот в этом во всем мокром немножко. Но она меня просила перевернуться, я перевернулся, хлюпнув. Не жиром, а вот этой вот водой, которая подо мной. Я почему-то вспомнил Мао Цзэдуна. Помните этого лидера китайской коммунистической партии, когда мы еще очень-очень плотно дружили с Китаем, не потому, что они делают машины теперь, а потому, что у нас была общая идеология коммунистическая. Вот. И Мао Цзэдун, лидер наш, друг Советского Союза, товарищ Мао, значит, Мао Цзэдун, он отожрался до такой степени ближе к своей кончине, что он уже не мог вставать со своего ложа. Ложа у него была огромная, ну, просто огромная кровать такая, круглая, по-моему. Он с ней не вставал, читал книжки, надо отдать ему должное. Читал книжки, а поскольку он вставать уже не мог, ну, представляете, он просто огромный. То есть там три борца сумо, понимаете, вот такая. И даже нет в мире такой борьбы, чтобы до такой отожрать.

0: Так вот, он не вставал, но чтобы поддерживать гигиену, ему надо было как-то мыться. Так вот, китайские девушки с правильно настроенным, сказать, сознанием, с обзором, смотрящим вдаль в светлое коммунистическое будущее, так вот, вот эти вот прекрасные китайские молодые девушки, коммунистки, они его обтирали влажными салфетками, понимаете? Я себя вот вчера немножко у Насти Акимовой почувствовал мао. Ну, в хорошем смысле слова.
1: Радио Максимум.
0: Почувствовал мао. Мао. Ну да, хотелось мяукать, конечно, мурлыкать от радости, от кайфа, который вчера испытал на настоящей банной церемонии. Мау. Wet leg.

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Слушайте, ребята, слушайте скорей! Лента приготовила сюрприз для детей! Ждут тебя в ленте счастливые моменты! Под весы новой серии! Легенду мини-ленты! Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак! Не просто игрушки, а личный знак! Подробности на сайте, если не знаком! Мини-лента.лента.ком.
3: Акция с 20 августа по 7 октября 2026 года.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

The Killers Human. В этом треке мы впервые услышали голос Брэндона Флауэрса. С этим треком они впервые зашли на российский рынок. Естественно, через ворота Радио Максимум. Этот музыкальный час запечатывает суперхитяра Дотри «The Bottom».

Понедельник, 24 августа, 20 часов 2 минуты. Всем приветики, пистолетики. В этом часе приготовили вам Nickelback, Korn, New Radicals, Nickel Park, хочу сказать, Linkin Park, Noah Kahan, 30 Seconds to Mars, Limp Bizkit, Dio. Прямо сейчас My Chemical Romance. I'm not okay.

Дио на Радио Максимум. Holy Diver. Похоже на такое типа ругательство. Святой ныряльщик. Holy Diver. Святой ныряльщик. Но это лучше, чем многое другое. Так, Александр Соколов. Александр Соловьев пишет, да. Wet Leg, чистая сексуальность в каждом звуке. Я так не считаю, но спасибо, может быть, мне придется переслушать. Привет, Константин. Передай привет самому доброму таксисту Воронежа от другого доброго таксиста Воронежа. Ездим и приучаем людей к правильной музыке. Таксисты Воронежа, все включаем Радио Максимум. Это круто, отличный флешмоб. Так, Никита пишет по поводу того, что песни Foo Fighters не очень легко напевать. Вообще они не очень напевабельны, что ли. То есть мелодию в них трудно...

0: запомнить, что ли, наслушать кайфа, а вот чтобы так вот напеть, прямо как в траве сидел кузнечик, это нет. Никита пишет, Everlong, акустическая версия особенно, очень даже напевная, мне кажется. Хотя, пишет он следующим сообщением, наверное, ты правда. Включил, послушал, напевчик сложный получается. Да более чем, конечно. Моцарта, Бетховена проще напеть, намного причем. Говорим сегодня про случаи, связанные с балконом в нашей жизни. Милого вечера, Константин, пишет нам прекрасная Диана. Привет, Диана. Про заточение зимой, чудесное спасение соседей и секс на балконе уже высказывались? А уже все высказались? Да нет, еще никто вот про это не писал вроде пока. А у меня было время, когда на балконе стояло 20 ящиков пива. Причина этому была, неважно какая. А я пиво вообще никак. Эта история про то, что такая ценность, в скобках, для кого-то, для меня была неудобством, которое дико мешало перемещаться на балконе. Похолодало, грейтесь теплом от классной музыки. Спасибо за совет.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Греемся теплом от блинков.
2: Привет, Москва! This is Mark from Blink 182 on Radio Maxim.
0: Далее Limp Bizkit, Behind Blue Eyes, прямо сейчас Blink 182. Down.

0: слушаете Радио Максимум.
1: Привет, это Фред Дёрст из Limp Bizkit. Мы играем на Радио Максимум.

0: Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Это современный небоскреб.
3: Роскошный дом.
2: Светлое будущее начнется здесь.
3: Богатая жизнь.
4: Казалось, что я в раю.
3: Идеальная ловушка.
4: Но потом начался ад.
3: Психологический триллер «Пентхаус». В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер «G-Land J6». Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП «Формула-4». Лучше

0: атмосфера формулы. Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru.
1: 0+.
0: Не моргай, потому что через секунды машины пронесутся в сантиметрах друг от друга в управляемом заносе. На кону этой гонки все. Радио Максимум представляет финал Гран-при российской дрифт-серии. Лучшие пилоты страны и мира, 4 претендента на чемпионство и только один шанс забрать титул. 29 и 30 августа. Автодром Moscow Raceway. Будь там, где решится все. Билеты на tickets.vdrifte.ru.
1: 0+.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Nokan The Great Divide. Супер вещь. Елена Пуртова пишет. Костян, привет. Привет, Лена. Я пропустил начало рассказа о банной церемонии. Красавица тебя мыла до и после. Ну, в основном во время и после. Вообще, скинь ссылку, пожалуйста. Может, я посещу, стресс снять. Скинул все координаты. Слушаю тебя сейчас и жарю кабачки кружочками в хрустящей панировке. Боже мой, это сейчас вообще моя любимая еда. Кабачки и картошечка маленькая, бэби, в аэрогриле Брайер. Блин, ребята, это так вкусно. Это просто... Главное, в аэрогриль просто кинул. Я у себя в запрещенной сетке повесил стойку про то, как я вот прекрасно жарю в этом аэрогриле. 15 минут и прям куриное бедро, не знаю, бедро индейки, крылышко индейки, все что угодно, филе индейки, да все вообще, свининка. 15 минут и все готово. И очень вкусно, это прямо гриль. Ребята, но дома, безопасный. Аэрогриль — это вещь. Лена пишет, увы, на ранчо выходные без меня, потом поясню в личку, передай мне твой горячий дружеский привет. Привет тебе, мой горячий дружеский. Я не унываю, но грустно немножко, дружище. Всем теплого, приятного вечера, воздушный поцелуй в эфир. Все будет хорошо, я узнавал. Сергей Вовк пишет, на балконе били, а сегодня у нас истории балконные. На балконе били мне зеленый крест и освежали сердце. Крест был второй татухой, сейчас практически все татуировки гражданина Гана с минимальными изменениями. Да, Сережа копирует тело Дэйва Гана из Depeche Mode татухами. Пенного в тот день было очень много. Машинка-самоделка вместо краски, тушь немецкая, сейчас на такую авантюру не решился бы. Да, это, по крайней мере, небезопасно. Привет, Костян, пишет Макс. Я третий таксист из Воронежа на волне радио «Максимум». Рейтинг у меня максимум, потому что я самый злой таксист. А-ха-ха. Вот нормально мы собрались сегодня вечером. Самого доброго таксиста и самого злого таксиста Воронежа. Приятно, когда оставляют бал за хорошую музыку. Флешмоб начат, продолжен, вернее. Александр пишет нам... А как хотелось бы, чтобы вы не только играли на радио «Максимум», но и выступали в России. Вы меня имеете в виду? Ну, вы знаете, я вообще-то выступаю по России, потому что я, помимо того, что радиоведущий и радиодиджей, я еще и рок-диджей. То есть я еще и диджей, но еще и диптехно-диджей, но это отдельная история, клубная. А вот так рок-диджею по барам, что называется, играю алко-трэш. Хотя я сейчас... Алко осуждаю. Сам пью чаек или минералочку. Но, тем не менее, вот играю рок формата «Радио Максимум» плюс-минус. То есть, если вы хотите дискотеку формата «Радио Максимум», то зовите. Потому что я езжу по разным городам. Можно договориться, я дам телефон своего директора. Это не так дорого, на самом деле, но кайфово. Могу диджеить всю ночь, на самом деле. У меня музыки на 15 часов. Минимум. Максимум музыки на 15 часов. Так что так я езжу в Калининграде. Часто бываю, обожаю этот город. Калининград, привет! Скоро встретимся вновь. В Сочи диджейл неоднократно. В Тюмени. В СПБ пару раз, пока не столкнулся с хамством в адрес своих гостей. А для меня гости на дискотеке, то есть те, кто на нее приходит, танцует, это самое важное. Если кто-то из обслуживающего персонала хамит моим гостям, я-то ладно, переживу. А вот для меня самое главное, это чтобы к моим гостям было хорошее отношение в баре или в клубе, в котором я...

0: я играю. Ну так вот, в Питере я столкнулся с хамством, после чего в Питер со своими сетами больше ни ногой. Но могу сказать, что после этого я понял, что это уже не тот город, в котором я вырос, как будто в какой-то момент Питер устал быть культурной столицей России и, так сказать, гостеприимно распахнул свои ворота для не очень культурных людей, повесив на входе плакат с яйцами Фаберже и с надписью «Давайте нахрен все сюда».
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. «Максимум». Музыка

0: New Radicals, you get what you give.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Признайтесь, все ждут в этой песне финала с рэпчиком из фразы «To kick your ass in». Да, хорошая песня. Группа, к сожалению, просуществовала всего один альбом. И с альбома мы знаем именно этот хит «You get what you give». Очень философская фраза. Ты получаешь то, что отдаешь. Но существование такое короткое, существование группы New Radicals стоило того. Мы теперь получили вот эту песню, и она с нами будет навсегда. Хороший трек. Иван пишет: «Кость, привет, не по теме, когда работал в такси, меня

0: просили выключить радио «Максимум», отвечал некоторым, что если бы вы попросили меня поставить второй концерт Рахманинова или Дюка Эллингтона, я бы сделал это с удовольствием. Но что-нибудь спокойное – это не проявление музыкального вкуса, а демонстрация его отсутствия. Вот ты принципиальный был, таксист Иван. Спасибо большое. Еще раз привет всем таксистам Воронежа. Мы собрали комбо. Я так понимаю, с нами сегодня самый добрый таксист Воронежа, самый злой таксист Воронежа и самый, кто никакой, самый средний-то, нет, самый нейтральный таксист Воронежа, самый нормальный таксист Воронежа, вот.
1: «Максимум».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Радио «Максимум» представляет «Суперкросс» на стадионе технических видов спорта «Крылатское». 5 и 6 сентября. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта, вкусная еда и многое другое. Подробности на tickets.rgpmx.ru. Категория 0+. «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Иглай Черри на радио Максимум Safe Tonight. Сегодня мы говорим про балконы. Истории. Евгений пишет: как-то шел по улице, на первом этаже балкон, ночь, темно. На балконе парочка с эхосом занимается. Так и написано — с эхосом. Благо, из публики был только я, и у меня такой опыт был, но уже днем на втором этаже. Комментирует Александр: ночной перформанс. У меня два балкона, но пользуются ими только гости, когда курят. А я только бычки выношу. Сергей пишет: здравствуй, Костя. Было очень приятно услышать отклик наших воронежских собратьев-таксистов. Передай всем нашим братьям по несчастью таксистам: самый добрый таксист Воронеж — Сергей. Александр Соловьев пишет нам: я, когда подрабатываю в такси, играет радио Максимум. Ни разу никто не просил переключить на другую радиостанцию. Я слушаю через приложение «Московские эфиры», когда объявляет московское время в Омске. Наверное, пассажирам странно это слышать. А реклама про московское жилье — это вообще топ. Сразу мечтаешь купить. Спасибо большое. Так, все, я валю.
1: Полезный Михайлов на радио Максимум.
0: И перед тем, как свалю, попытаюсь оказаться вам полезным тем, что напомню о том, что сегодня понедельник, это значит 23:00. Слушайте программу Сергея Хоббита про самый тяжелый, самый ржавый, самый гремящий, самый громкий, самый металлический, самый максимальный трушный музон Heavy Monday. Программа Сергея Хоббита сегодня в 23:00 на радио Максимум. Все, за мной приехали. Кстати, мой таксист, у которого всегда тоже играет радио Максимум.
2: Костя, такси пришел!
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: И напоследок от меня новинка от Nickelback, от лучших канадцев. Bounce for the Crows. До завтра.

Если радио, то максимум. Если вкусное мясное удовольствие, то Ремит. Компания Ремит 25 лет производит вкусные колбасы, деликатесы и домашние полуфабрикаты. Вкусная мясная продукция Ремит продается по всей России. Сотрудники компании сами едят то, что производят, и рекомендуют колбасы, деликатесы, домашние полуфабрикаты Ремит своим друзьям и близким. Ремит. Потому что вкусно. Спонсор ООО «Мясоперерабатывающий завод Ремит». Thank you.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
3: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуска и выпуска, доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

группой The Strokes на радио «Максимум». «Максимум». Джулиан Касабланка с души не чает в группе Arctic Monkeys. Однажды в своих соцсетях он даже опубликовал фото с косплеем на обложку дебютного альбома «Мартышек» «Whatever people say I am, that's what I'm not». На черно-белое фото с сигаретой он добавил узнаваемую бирку, заменив надпись на ней «На The Strokes». А еще он сопроводил этот пост фразой «Я всегда мечтал стать частью Arctic Monkeys». На это фото тут же откликнулся Крис Макклюр, чье лицо изначально попало на обложку культовой пластинки. Вот что он написал об этом. «Любой, кто знает меня, в курсе о моей любви к The Strokes. Так что, когда я вижу, как Джулиан Касабланка спостит фото, где изображает меня, это просто срыв башни». Кстати, лидер Arctic Monkeys Алекс Тернер тоже признавался в любви к The Strokes. Пару раз он вместе с коллегами играл их песни на концертах. А еще он рассказывал, как в начале карьеры сознательно убирал из песен фрагменты, которые были слишком похожи на творчество Касабланкаса сотоварищи, только чтобы не превращаться в точную копию своих кумиров. The Strokes. Juice Box.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: Вопросов много.
1: Сколько стаканчиков мороженого ты съешь этим летом?
2: Сколько грибов и ягод ты соберешь в лесу?
3: Сколько новых, но отвратительных песен уже создал искусственный интеллект?
0: Ответ один.
4: Максимум.

Всем привет, мои дорогие любители альтернативной музыки. На часах 23.00, это значит, что прямо сейчас в эфире Радио Максимум мое супер невероятное неформальное экстремальное шоу Heavy Monday. И я, его ведущий Сергей Хоббит. Сегодня в списке много интересных новинок от самых разных бендов. Ну, начнем мы сегодня с нью-йоркского хардкора от группы Hatebreed с треком Kill Count Increase. Это их первый сингл за 6 лет, который стал главной композицией грядущего альбома Battle Paradox, выходящего 6 ноября.

0: Это были Hatebreed, Kill Count Increase и трек, открывающий новый выпуск программы Heavy Monday. Дальше по графику свежак от группы Президент.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Анонимный британский проект «Президент» выпускает 4 сентября свой дебютный альбом «Blood of Your Empire» и выкладывает в сеть очередной уже четвертый сингл с него под названием «Dark Heaven». Давайте послушаем, что у них получилось.

0: Это были президент Dark Heaven в рубрике новинки программы Heavy Monday. Дальше по графику свежак от Motionless Invite.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Группа Motionless Invite выпустила свой новый альбом Decades. Это уже их седьмой альбом, который выделяется более лайтовым звучанием, чем прежде. Хоть и содержит несколько мощных хитов в стиле фита с Кори Тейлором. Сегодня я поставлю вам трек с этого альбома, который получил название All That I've Ever Known.

0: Это были Motionless and White, All That I've Ever Known в рубрике новинки программы Heavy Monday. Дальше по графику новинка от Seldwyler.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Проект мультиинструменталиста Клейтона Seldwyler вновь вернулся со своим новым синглом Respawn. Это второй сингл Клейтона с его нового альбома God Mode, который вдохновлен видеоиграми. Сам Клейтон вырос на Atari 2600 и куче олдскульных консолей, и эти воспоминания вдохновили его на создание альбома. Альбом, кстати, выйдет в следующем году, так что давайте послушаем, как он будет звучать. Итак, это Seldwyler, Respawn.

0: Это были Cellular Respawn в рубрике новинки программы Heavy Monday. Дальше по графику новый трек Unprocessed, записанный совместно с Fever 333.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Немецкая прогрессив-метал группа Unprocessed позвала вокалиста Джейсона Алана Батлера с Fever 333, чтобы записать трек Head in the Clouds с нового альбома Angel. По словам самих музыкантов Unprocessed, Батлер просто открыл для них целую новую вселенную, и трек получился почти неметаллическим. Давайте-ка его послушаем.

0: Это, блин, процесс Fit Fever 333, Head in the Clouds в рубрике новинки программы Heavy Monday. Дальше по графику новинка от Beartooth.
1: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы.

0: 9 созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-7799. Heavy Monday на радио Максимум. Максимум.
2: Группа Virtus представила свой новый трек «Eyes Closed». Это четвертый сингл с грядущего альбома «Pure Ecstasy», релиз которого состоится 28 августа. В целом, песня повествует о моменте, когда жизнь меняется быстрее, чем мы способны это осознать. По словам вокалиста Калеба Шрома, именно «Eyes Closed» — его любимая песня на альбоме, и он очень переживал за ее выход. Давайте послушаем, что у них получилось.

0: Это были Bertus, Eyes Closed в рубрике новинки программы Heavy Monday. Дальше по графику свежих от In This Moment.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Мария Бринк и In This Moment наконец-то решили выпустить новый альбом Witch. По словам Машки, этот альбом о внутренней трансформации, принятии двойственности, превращении боли и борьбы в силу и могущество. Сегодня поставлю вам трек с него, который получил название Crawl.

0: Это были Endless Moment Crawl в рубрике новинки программы Heavy Monday. Новый альбом под названием «Ведьма» или «Witch» ожидаем 28 августа. И, конечно, идем дальше слушать группу Cardio Killer в рубрике «Русские тяжеловесы».
1: Heavy Monday на радио «Максимум». «Максимум».
0: Группа Cardio Killer выпустила новый альбом Trend Kill Power, который является самым мощным и крутым проявлением рэп-кора и нью-метала нулевых, который я слышал за долгие годы. Сегодня в рубрике «Русские тяжеловесы», а это, кстати, именно она, я поставлю вам заглавный трек с этого альбома, который, собственно, и называется Trend Kill Power.

0: радио «Максимум, максимум».
1: Группа Future Palace выпустила новый альбом Resurgence, который посвящен борьбе с изоляцией, внутренним конфликтом и поиску сил, чтобы пересобрать себя заново после эмоционального спада. Сегодня построим трек с него, который получил название «The Shades».

0: дальше по графику старая добрая альтернатива.
1: Heavy Monday на радио Максимум. Максимум.
0: Я тут вспомнил о существовании группы Finger Eleven, которая в нулевые делала отличный нью-метал, в лучшем его проявлении. Особенно если взять альбом The Grace of Blue Skies, на котором вышла одна из ранних и узнаваемых песен коллектива, которая отличается мрачным и энергичным звучанием и получила название Drag You Down. В 2000-е годы трек стал популярен благодаря аниме Dragon Ball Z Lord Slug. Думаю, вы его точно знаете. Итак, это Finger Eleven, Drag You Down.

0: Это были Finger Eleven, Drag You Down в рубрике «Старая добрая альтернатива». Ребят, кстати, существует до сих пор, и на сегодняшний день выпустили уже 7 студийных альбомов, последний из которых Last Night of Earth вышел в 2025 году и стал первой полноформатной работой группы за 10 лет. Так что ищите их в сети, а у нас дальше по графику Мэрилин Мэнсон.
1: Heavy Monday на радио «Максимум». «Максимум».
0: Мэрилин Мэнсон доделал вторую часть своего альбома «One Assassination Under God» и кайфует по этому поводу. Да, он все это время на месте не сидел. Два релиза за два года — это мощно. Сегодня я поставлю вам новый сингл с него, который получил название «Front Toward Enemy». Кстати, название и дух трека отсылают предупреждающие надписи на противопехотных минах «Клеймор» — лицевой стороной к врагу. Давайте послушаем, что у них получилось.

0: Это был Marilyn Manson «Front Toward Enemy» в рубрике «Отцы металла». Трек, кстати, с нового альбома «One Assassination Underground Part 2». Ищите его в сети. А у нас дальше рубрика «За гранью».
1: Heavy Monday. На радио «Максимум».
0: Группа Left to Suffer выпустила заглавный одноименный своим 4-м студийным альбомом трек «Unwelcome Guest». Альбом, кстати, выходит 9 октября. Если вы давно ждали свежачка от Тейлора Барбера, думаю, вам понравится этот сингл.

0: Это были Лев Тусафор and Welcome Guest в рубрике «За гранью» программы Heavy Monday. Новый одноименный альбом выходит 9 октября. А у нас дальше наше музыкальное спа. Рубрика «Перед сном».
1: Heavy Monday. На радио «Максимум». Максимум.
0: Знаете, что сегодня в рубрике «Перед сном»? Внезапный фит Nickelback и Jonah Five. Это первый сингл с грядущего 11-го студийного альбома Nickelback «Everything Under the Sun». И он не сильно похож на остальное творчество группы. Вокалист Чад Крюгер заявил, что этот альбом покажет все стороны группы. Давайте послушаем, что у них получилось. Итак, это Nickelback, фит John Five, «Rattle the Cage».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Это были Nickelback, Fit John 5, Rattle the Cage. Трек, записанный совместно с Джоном 5 в рубрике «Перед сном» программы Heavy Monday. Дальше на очереди ваш сон. Ну а новинки, как обычно, в понедельник в 23.00. Меня зовут Сергей Хоббит. Подписывайтесь на мои каналы в соцсетях. Увидимся и услышимся. Всем металл!

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».